Бог Аврааму уже под 100 лет. И вот Бог ему дает обетование. Бог заключает с ним завет. Бог клянется самим собою. И дальше он ему дает очень четкое объяснение в отношении Сары. Много лет назад, перед этим, Авраам имел откровение от Бога, что из его чресел, от него, от его семени, произойдет обещанное потомство, то, что пообещал Бог. Но на тот момент он не знал, что это должно произойти именно от Сары. И Сара, как женщина, предложила выход. У женщины всегда есть решение на все случаи жизни. И вот она предложила решение. Раз я не могу родить, то я предлагаю, чтобы родился ребенок для меня, от тебя, Авраам, но через Агарь, мою наложницу, мою рабыню. И она стала наложницей. И Агарь родила Измаила. Естественно, как женщина, Агарь стала унижать Сару. Это не надо было ходить к пророку. Это 100% произойдет в одном доме. Вот 100%. Я родила, а ты не можешь. Поэтому я лучше тебя. Это так всегда работает. И знаете, что сделала Сара? Обвинила Авраама. Говорит, Бог будет судьей между мною и тобою. Это ты виноват в моем унижении сейчас. Но Авраам еще не разбирался в этих моментах. Если мужчина дает на что-то согласие, ответственность на нем. Пока не дал согласие, ты не виноват. Кто бы тебя там что ни уговаривал. Как только согласился, ты взял на себя 100% ответственность. Сара четко понимала. И вот родился Измаил, мы называем это по плоти, а не по обетованию. Почему? Потому что у Авраама не было полного откровения. И вот когда ему уже почти 100, Бог ему уточняет, как родится обещанное потомство. Бытие 17:19. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Вот вроде как все нормально, понятно. Смотрите, что дальше говорит. И поставлю завет мой с ним, с Исааком, заветом вечным и потомству его после него. Поэтому в Новом Завете, ну и в Ветхом, мы четко видим, что обетование Божье исполняется через Исаака. Не через Измаила, хотя Бог сказал Аврааму, Авраам до этого перед этим молился, говорил, Господи, там мне уже ничего не надо, хотя бы Измаил был жив, то и нормально мне будет. И Бог говорит, Измаил тоже твое семя, я благословлю его. 12 князей произойдет, великий народ произойдет, я благословлю, потому что это твое семя, Авраам. Я благословлю Измаила, но сын рабыни не будет наследовать вместе с сыном свободной. Эта идея и в Ветхом Завете, и в Новом, ну просто настолько четко выражена. Это несовместимо. Рожденный по плоти всегда гонит рожденного по духу. То есть по обетованию. И поэтому благословение и завет, вечный завет, пошел через Исаака. Бог называет себя, я Бог Авраама, я Бог Исаака и я Бог Иакова. И самое интересное было, наверное, Исаак, у него всего лишь была одна жена и всего лишь 2 сына. Но особенных сына. Одного звали Иаков, а второго звали Исав. Исав был старший, Иаков младший, но они родились в один день. Двойнята. Они вообще не были похожи друг на друга. И между ними было пожизненное соперничество. Ну, сколько они вот росли в доме вместе. Один был охотником, таким, знаете, сильным мужчиной, с мужскими чертами и характером. Это был Исав. А второй был ботаником. Это был Иаков. Он, мама его больше любила. Он домашний был.
Но у этого Якова было особое качество. Он очень сильно любил Бога. И он готов был сделать все, что угодно, чтобы получить благословение Божье. Бог это знал от начала. И с самого начала Бог сказал: «Якова я возлюбил, Исава возненавидел». Это вам ответ про безусловную любовь. Ничего они еще не сделали, ни хорошего, ни плохого. Этого я возненавидел, Исава, а Якова возлюбил. И можешь возмущаться сколько хочешь, жаловаться куда хочешь. Это все равно так. Проблема не в том, что это неправильно. Проблема в том, что у нас в головах неправильно. И поэтому мы возмущаемся. В этом проблема. Но Бог прав всегда. И Бог, давая обещание Аврааму и давая обещание Саре, он говорил, что от вас произойдет не только один народ. Это изначально было сказано. От Авраама по линии Исаака мог произойти только один народ, израильский. Как это получилось? У Исаака было два сына, Иаков и Исав. Вот, и от Иакова произошли 12 патриархов, 12 колен сынов Израилевых. Это именно Иаков боролся с Богом, и ему было дано имя Израиль. То есть борющийся с Богом. Они до сих пор такие. И 12 колен. Удивительно, у Иакова было 4 женщины. Сначала он очень полюбил одну женщину, ее звали Рахиль, просто влюбился. Но папа ее, Лаван, был хитрее, чем Яков, хотя Яков тоже был хорош. Но он его перехитрил, и он ему сунул старшую дочку, говорит. У нас так принято, говорит. У нас нельзя младшую сначала старшую. Поэтому он женился на Лии, потом 7 лет отрабатывал, чтобы жениться на Рахиле. И потом у каждой из них было по служанке, и они отдали ему их еще в наложницы. Так вот, 12 патриархов произошли от одного мужчины и 4 женщин. 2 жен одновременно и 2 наложниц. Вот так вот прошел израильский народ. По учению Нового Завета Иаков ни пресвитером, ни епископом, ни диаконом не мог бы быть никогда. Не вписался бы в нормы. Авраам тоже, кстати. Об этом тоже надо подумать. Интересная мысль. Вот, поэтому Бог обещал множество народов не только от Авраама, но и от Сары. Бытие 17:4. Бог говорит: «Я, вот завет мой с тобою». Я не буду сейчас в подробности, речь идет о клятве. Бог клянется собою. Я завет с тобой, и я исполню то, что я сказал. Ты будешь отцом множества народов. Ну, в принципе, с ним понятно. Измаил, там 12 князей, там еще 6 сыновей. Там он, конечно, размножился. Но у Сары был один единственный ребенок. У нее был только Исаак и больше никого. Ну, как бы Измаил, как бы приемный. То есть она как бы для себя его хотела родить. Вот, но там спорный вопрос. Так вот, Бытие 17:16. «Я благословлю ее», это про Сару, «и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Какие народы от нее произойдут? По линии Исаака, а только один народ. Избранный. Все. Колени не считаются, потому что на коленах разбили. Там это все равно один и тот же народ. Израильский. И поэтому отец множества народов, это Авраам, а Сара, от нее произойдут народы и цари народов. И мы сейчас дойдем до того, как это получится у Бога. У Бога изначально это было как план, и Он его осуществил уже. Вы помните историю, когда
Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака. В чем была проблема вот такого действия со стороны Авраама? Все Божьи обетования были связаны с Исааком. Если его сейчас принести в жертву, всесожжение, ни одно обетование не исполнится. Все. Вот перед таким выбором стоял Авраам. Поэтому в Новом Завете написано, Авраам думал, его мысли были, что вот он сейчас положил уже Исаака, привязал его, там дрова эти были, он занес нож, и он себе представлял, что он его сейчас заколет, тело его сожжет, и потом Бог из этого пепла восстановит Исаака. Это то, что верил Авраам, как он думал. Все, Бога по-другому все было. У нас всегда есть план для Бога. И слава Богу, что в большинстве случаев он не состоится. Пришел военачальник сирийский, шишка огромная. У него всегда был план, он военачальник. Он великий стратег и планер. Ему сказали, там есть человек Божий, помолится, исцелишься от проказы. Он нарисовал себе план. Сейчас он приедет, выйдет человек Божий, возложит руки, помолится, и он исцелится. В чем проблема? Его план был прекрасный. Человек Божий даже не вышел. Человек Божий посылает своего слугу, говорит, там передай вот этому военачальнику сирийскому. Это министр обороны Сирии. На минуточку. Пусть пойдет в Иордан, 7 раз окунется и исцелится. Его чуть от злости не порвало этого Неймана. Он говорит, я сколько сил потратил, чтобы доехать, чтобы вот это мне же послали в какой-то Иордан там окунаться. Он говорит, сирийские реки 100 раз лучше и чище. Это правда. Делать мне больше нечего, но его слуги с трудом уговорили, что тебе стоит, уже приехал, окунись ты в том Иордане. И на 7-й раз сошла проказа. Сработал не план Неймана, сработал план Божий. Если хочешь, чтобы произошло чудо, должен сработать план Божий, а не мой и твой. У нас всегда есть какие-то планы. Так вот, Авраам тоже был человеком, он тоже планировал. Но вдруг, когда он занес нож, Бог ему сказал, не делай этого, я тебя испытал. И это было очень серьезнейшее испытание, оно было настоящим для Авраама. Там мы сейчас читаем, да, что там ему стоило. Овечку принес, жертву, это все. Он не знал ни про какую овечку, ее там не было. И когда они с сыном Исааком поднимались на гору, все их оставили, Авраам говорит, пойдем поклонимся Богу и сойдем вниз. Имел в виду вдвоем. Исаак спрашивает, вот огонь, вот дрова, где жертва? Вопрос у него, нормальный вопрос, а где жертва? Я, ты и больше никого, где жертва? И Авраам говорит, пророчески, Бог усмотрит. Вот так вот и сегодня в твоей и моей жизни надо научиться и понимать Бога, который усмотрит. Я не знаю как, но я доверяю на все 100%. Бог покажет путь. Завтрашний день сам о себе позаботится. А мне сейчас выдумывать зачем? Чтобы потом это все выбрасывать, свои планы. Так вот, Бытие 22:16-18. Когда Авраам на полном серьезе хотел принести в жертву своего сына Исаака, с которым были связаны все Божьи обетования, Бог это увидел и оценил, и говорит, «Мною клянусь, говорит Господь». Опять Бог употребляет клятву. Когда Бог употребляет клятву, это значит, что это произойдет независимо ни от чего. Это произойдет вопреки всему. Это да и аминь, потому что многие пророчества, и сам Бог говорит, они 50-50. Если будешь делать так, будет так, если нет, будет наоборот. От тебя зависит. В этой ситуации, когда Бог говорит, мною клянусь, ни от кого не зависит, только от Бога. И он исполнит свое слово. «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, хотя у него 8, ну потом еще 6 родится,
то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И очень важный момент. И благословятся в семени твоем все народы земли. Не только избранный народ, а в твоем семени получат благословение все народы земли. Все до единого. Даже племя Тумба-Юба. Все получат благословение. Дальше. За то, что ты послушался гласа моего. И вот апостол Павел, мы, конечно, не специалисты в еврейском языке или в арамейском, не знаю, на каком там оно было написано, но апостол Павел говорит, Бог употребляет слово «семя» в единственном числе. Он говорит как об одном. Не о всех твоих семя – это потомки. Не о великом множестве потомков благословятся все народы, а в одном потомке – благословятся все народы. Это был Иисус Христос. Вот что произошло. Потому что, когда Бог давал, говорил, что я произведу от вас там и царей там и так далее, он имел в виду не через евреев, которые будут только исповедовать иудаизм, а через Иисуса Христа, который пришел к

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: И по обетованию наследники, то есть по обещанию Божьему наследники. Еще раз, если же вы Христовы. Что произошло, когда мы приняли Иисуса Христа? Мы стали с Ним одно целое. И поэтому написано, во Христе Иисусе нету ни иудея, ни язычника, а есть новое творение. Это то, что сделал Господь. Я не буду много говорить, это все-таки довольно тяжелая для некоторых людей информация, но я скажу так. Когда был создан первый человек, Адам, он был вторым после Бога. Произошло грехопадение. Дьявол обманным путем получил ту власть, которая была у Адама. И он стал вторым после Бога, дьявол. Не таким же, как Бог, не равным, а вторым. Но у Адама была довольно большая власть на земле. И вот человек потерял это. Заповедь была одна запрещающая. Не ешь от дерева познания добра и зла. Именно эту и нарушили. Полно было всяких деревьев, там чем заниматься можно было. Ну, не скучно точно было бы. Но именно эту нарушили. По хитрому обольщению. Так вот, Иисус, Он приходит как второй Адам, исправить ошибку первого Адама. И Библия говорит, как одним человеком вошел грех и смерть во все человечество, так через одного человека придет спасение. Через Иисуса Христа. Иисус побеждает дьявола не как Бог, а как человек. Отнимает у него эту власть. Он, воскресший в третий день, на сороковый вознесся. И он сейчас одесную Бога. Если вы возьмете, почитайте внимательно книгу Откровения, там есть такие иногда фразы. «Слава сидящему на престоле, то есть Богу, и Агнцу». Поклоняются сидящему на престоле и Агнцу. Поклоняются как Богу. И вот мы во Христе Иисусе посажены на небесах. Что сделал Христос? Он поднял нас на уровень Бога. Это больше, чем иудей. Как бы сегодня они ни говорили, что им это обидно даже, что мы якобы только к ним привились, мы большее получили. Мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Мы в Нем имеем жизнь вечную. Жизнь вечная – это природа Бога. Творение не имеет жизни вечной, только Бог. И вот это сделал Иисус. И вот в семени, в одном, благословятся все народы, если они примут это семя. Или примут этого потомка, примут Иисуса Христа. Во Христе Иисусе нет иудея и язычника. Ефесянам 2:14. Ибо Он, речь идет о Христе, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. О ком он говорит? Из обоих одно. Иудей и язычник. Во Христе Иисусе без разницы. Иудей ты или язычник был. Теперь ты новое творение. Кто во Христе, тот новое творение. Заново сотворенный. Это совершенно другое. То, что я сказал в начале. Есть творение Божье. Есть народ избранный. И есть дети Божьи. Так вот, и еврей, который исповедовал иудаизм, и язычник, принимая Христа, рождаются свыше, попадают сразу вот в эту третью категорию сыновей Божьих, дочерей Божьих. Он дал нам власть называться и быть детьми Божьими. В этом благословении мы дети Божьи. Это совершенно другой

Разница между Детем Божьим и просто творением, как разница между небом и землей. Вот такая разница. И это стало возможным благодаря Иисусу Христу и еще Аврааму. Бог сказал: «В семени твоем благословятся все народы». Через Христа придет благословение на все народы. И это сегодня мы читаем в Священном Писании. Вот эти обещания, которые Бог дал Аврааму, Саре, они были даны задолго до закона, за 400 лет до закона. Что мы сегодня наблюдаем в церкви, людям навязывают закон. Причем тут закон вообще к нам? Какое он имеет отношение? Люди, не понимая, кто такой Христос, не осознавая, что сделал Христос, они пытаются исполнением каких-то религиозных традиций, даже Божьих заповедей и постановлений, используя культуру еврейскую, они пытаются таким вот образом приблизиться к Богу. Если ты христианин, это тебя удалит от Бога, потому что ты станешь на ступеньку ниже. Во Христе Иисусе нету иудеев и язычников, и за обоих сделал одно. Это совершенно другое. И это очень важно понимать. Да, есть неудобовразумительный образ, который говорит апостол Павел, что язычники – это дикая маслина, а евреи – это как бы домашняя маслина, оливковое дерево. И вот мы, дикая маслина, отломились оттуда, и Бог нас привил к домашней. Это как бы еврейский народ. Но большой вопрос – а кто корень у этой маслины? Авраам? Я, например, не уверен в этом. Это примерно как у нас у некоторых Петр в основании церкви. Нету Петра в основании церкви. Если Петр был бы фундаментом церкви, это было бы самое ненадежное строение во всем мире, учитывающий характер Петра. И Авраам тоже был человеком. Кто корень? Потому что о евреях сказано, из-за того, что они не поверили в Христа, они отломились. Неверием. А мы поверили, привились, сограждане святым, получили доступ ко всем обетованиям. И Бог говорит через Павла: не гордись, бойся. Но мы не остаемся на уровне избранного народа. Мы получаем статус сыновей и дочерей Божьих. Это выше. И вот Иисус рассказывает притчу. Он говорит:

выше всех имен, которые существуют в видимом мире и невидимом. А я во Христе. Вот сегодня родственник приводил пример. Вселюсь в них, он говорит, и буду ходить в них. Вот к чему мы должны стремиться и осознавать, кто мы есть во Христе Иисусе. У нас очень большой статус. Он нами не заслужен. Это сделал Христос, нам Он подарен. Победу одержал Он, а даровал ее нам. Это так вот звучит. И поэтому человек, который это осознает и принимает, он благодарен Богу, и он без проблем говорит «Слава сидящему на престоле и Агнцу». Без проблем. Но в книге Откровения, когда Иоанн пытается поклониться ангелу, он говорит «Не делай этого». Про Христа нигде так не сказано. Наоборот, там песня есть, мы ее поем. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Это обращение ко Христу. Это откровенное поклонение Христу там, на небе. И когда говорят, что он просто человек, или чуть-чуть больше, чем человек, или где-то между Богом и человеком, я не вижу этого в Писании. В нем вся полнота божества телесна. Он сущий над всем Бог. Но он стал как человек, чтобы победить дьявола и вернуть нас в положение. Лучшее, чем было у Адама. Намного лучше. Есть такие места Писания, когда-то об этом поговорим. Иисус говорит, из рожденных женами больше, чем Иоанн Креститель, не восставал. Вот самый великий из всех рожденных женами был Иоанн Креститель. Хотя он ни одного чуда Бог через него не сделал. Он только был сильный проповедник, и все. У него такая была благодать. Но меньший в Царстве Божьем больше Иоанна Крестителя. Вот как так получается? Из людей самый великий Иоанн Креститель. Но благодаря Христу ты можешь подняться на уровень еще выше. Это не твоя заслуга. Это его победа, подвиг его души. Мы это принимаем. Мы сегодня принимаем причастие. Что это значит? Мы свидетельствуем о том, что мы причастны ко Христу. И я очень много говорю о Христе. И мы поем очень много о Христе. Это же не просто так. Потому что мы понимаем, что мы делаем. И в отношении закона, закон появился через 400 лет после этих всех обетований. Закон не может отменить обетование. Он позже пришел. Намного позже. Но людей сегодня тянет именно к закону. Послание к Колоссянам говорится о том, что закон – это тень. Зачем вам тень, если у вас есть настоящее? Зачем? Зачем вам рукотворное, если есть нерукотворное? Зачем вам скиния, ковчег, храм и так далее, если у вас есть доступ к настоящему? Вот странные какие-то люди. Вот он говорит, я тебя так люблю, я тут стою, хочу как бы хотя бы услышать слова «люби» в свой адрес. А он припал к моей фотографии, там ее лобызает, сидит. Я подумал, что он сумасшедший. Я здесь, почему тут моя фотография? Пока меня не было, можно было и на фотографию говорить что-то хорошее, приятное. Но когда я есть, зачем тебе фотография? Оставь ее, и настоящим так и закон. Это тень будущего, оставь, выйди из этой тени и пойди за Богом напрямую. И вот что говорит Ефесянам 2:15. Что сделал Иисус? Какую он преграду устранил между евреями и язычниками? И Ефесянам 2:15. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей, это Моисеев закон, учением. То есть Иисус упразднил вражду плотью своей, а закон заповеди поменял на учение, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир. Из двух имеется в виду язычника и еврея. Кто во Христе, тот новое творение. Закон Моисеев ко мне не имеет никакого отношения вообще. Кто принял Христа, тот умер для закона тела Христовым. А если умер, то освободился от него. Мы живем не по ветхой букве, а по духу, говорит апостол Павел.
Зачем туда и лезть? Тем более мы этот закон не знаем. 613 заповедей и постановлений. Выучи, попробуй. Я не думаю, что кто-то из евреев знает все 613. Как можно исполнить то, чего ты не знаешь даже? Закон выполнил свою функцию. Это детоводитель ко Христу. Задача закона – убить меня и показать, что бесполезно. У тебя не получится. И Давид это понял и говорит: блажен тот, кому Бог простит грех и чье беззаконие будет покрыто. Вот в чем блаженство, а не в исполнении. До него дошло это. И вот сегодня мы во Христе Иисусе новое творение. Восхотев, Бог родил нас словом истины. Он не ошибся. А тем, которые приняли Его, это про нас с вами, и уверовали в Него, дал власть быть детьми Божьими. Власть – это законное право. Бог дал мне право быть Его сыном. Не вы и не кто-то. И я вам никакого права не давал. И кто-то вам не давал. Или ты родился свыше, или нет. Или ты принял Христа, или нет. Принял ты, Бог говорит, ты мой сын, ты моя дочь. Они говорят, они, мы сомневаемся, это ваши проблемы. Вы всегда сомневаетесь. Верующий в Иисуса имеет свидетельство в себе самом. Если когда тебе или мне говорят, что ты не спасен, и ты начинаешь дергаться, то проблема не в том, что они говорят, а проблема во мне или в тебе. Мы не уверены сами в этом. С этим нужно разбираться, а не с теми, кто там что-то говорит. Вообще, когда кто-то что-то говорит, тебя это цепляет, проблема не в этих словах, а в нас. Надо разбираться с самим собой. Значит, где-то я в чем-то не уверен или что-то не то делаю. Надо разобраться. Но если я знаю, что я прав перед Богом, мне абсолютно все равно.

истина сделает вас свободным. Иисус говорит, я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому у нас с вами есть Спаситель, Христос Господь. Мы сограждане святым, но есть еще более крутое, свои Богу. Мы его семья. И Откровение, книга Откровения, кроме всех там ужасов, которые мы там читаем, там есть брак Агнца. И приготовила невеста, это церковь. И что написано? И дано было ей облечься, то есть одеться, весон чистый и светлый. Это такая одежда, которая есть праведность святых. То есть Бог дает нам свою праведность, как одежду. Как жених он одевает свою невесту. Одевает так, что ей не стыдно будет стоять в небесном зале. Она не будет чувствовать себя золушкой, грязнулей или чем-то там еще, потому что прощены все грехи и покрыты все беззакония, абсолютно. Одним приношением Христос навсегда сделал совершенными освящаемых. Это Новый Завет. И сегодня, принимая причастие, я и ты, мы свидетельствуем себе в первую очередь себе, потом уже всем остальным. Мы говорим перед Богом, мы в завете с тобою. Мы продолжаем этот путь, мы не отказываемся, мы идем за тобою. Ну и уже в-третьих, там дьявол пускай слушает. Но если у меня есть твердая вера, дьяволу нечего делать в моем присутствии. Я его раздражаю, ему плохо. Когда я теряю веру, начинает дьявол меня раздражать. Вот та проблема, но мне надо с собой разбираться. Вера основана на слове, которое сказал Бог, оно неизменно. Он не кисельная барышня, сегодня так, завтра по-другому. Вот, все четко, все остается в силе. Если ты верен, Бог верен всегда, тем более. Я скажу даже больше, если я не верен в чем-то Богу, Бог остается верным. И Павел говорит, потому что себя отречься не может. Он не разделяет себя со своими обетованиями. Поэтому он смело говорил Аврааму, я клянусь. Я гарантия завета с тобой, что он будет выполнен. Завет – это договор. Как бы ты там себя не чувствовал, Авраам, как бы тебе страшно, плохо, еще как-то не было, я завет с тобою. И поэтому этот завет будет исполнен вопреки всему. Никто его не остановит. Выполнение этого завета. И вот мы сегодня с вами имеем лучший завет с лучшими обетованиями. Авраам был обрезан 99 лет. Евреи обрезываются на восьмой день. Знак обрезания, почему такое странное место Бог выбрал, потому что оно было связано с потомством, поэтому было обрезание. В этом есть очень глубокий смысл. Когда рождался Измаил, ну, зачинался Измаил, Авраам не был обрезан. Он был обрезан за год до рождения Исаака. Вот тогда начало действовать обетование. Поэтому мы любим арабов, особенно христиан-арабов, особой любовью любим. Вот. А араб – это смешанный по-нашему. Агарь – египтянка, Авраам – еврей. Получился араб смешанный. И арабы, многие они признают, они произошли от Измаила. К обетованию они не имеют никакого отношения. Поэтому злятся. Рожденный по плоти всегда гонит рожденного по духу. Оттуда все началось. Вы думаете, откуда? Все в семье идет. И мы многие вещи не понимаем, мы многие вещи даже не знаем. Но я скажу вам, в Библии многое, почти на все вопросы сегодня на Ближнем Востоке есть ответ. Почему происходит, как это можно решить, как с этого выйти? Поэтому я хочу, чтобы мы помолились сегодня и попросили, чтобы Бог утвердил нас в своей истине. Истина сделает свободными, больше ничто. Если иногда, когда-то я думал, что вот мир вокруг меня изменится, мне будет хорошо. Он поменялся в худшую сторону. Мне то не нравилось, а сейчас еще хуже стало.
Так мне никогда хорошо не станет так. И я понял, что я должен поменяться. И вот когда я поменялся, вот тогда им все, как что там в мире, какая мне разница. У меня свой мир внутри. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет и сердца наши, и помышления во Христе Иисусе. Я знаю, в кого я уверовал. Он никогда не оставит. Он верный. И верности я даже ее понять не могу. И вот Павел молится за христиан и говорит, чтобы вам уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христову, чтобы исполниться всей полнотой Божьей. Чтобы войти в полноту Божью, нужно любовь Божью понять по отношению к себе. Другого пути нету. Почувствовать, осознать себя принятым. Сограждане святым и свои Богу. Я свой Богу. Тот, который сотворил все. Какие мне еще нужны друзья, связи и так далее? Мне самое лучшее в мире. И самое благословенное. И совершая сегодня причастие, мы подтверждаем свой завет с Господом, основанный на потомке Его, одном потомке, на семени Его, Иисусе Христе, в котором благословятся все народы. И здесь есть сейчас представители разных народов, без разницы, кто вы, из какой вы страны. Если вы во Христе одно, нет уже иудея и нету язычника. Во Христе Иисусе новое творение. Сын Божий, дочь Божья. Два варианта. Он дал нам власть быть детьми Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, не от хотения крови, но от Бога родились. И даже если какой-то проповедник пришел вам, рассказывал, и вы приняли Христа, не в нем проблема, Бог его побудил. Он просто попал в волю Божью, и все. От Бога мы рождаемся, не от хотения людей, а от того, что хочет Господь. Восхотев, Он родил нас словом истины. Я хочу помолиться, чтобы Бог благословил нас пребывать в этой истине. В Псалме написано: «Щит и ограждение, истина твоя» — это защита от всего. Нету истины, нету защиты. Беззащитный. Проблема. Помолитесь за меня. Ну, помолимся, ты выйдешь, опять будет то же самое. Через 5 минут. У тебя нету защиты. Щит и ограждение, истина. И истина сделает нас всех свободными. Давайте поднимемся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за обетования, которые были даны еще Аврааму и Саре, о том, что через семя Авраама благословение получат все народы земли. И сегодня мы видим, как через Иисуса Христа мы стали сограждане святым, и мы стали своими для Тебя, Господь. Мы не просто творение Твое, мы не просто избранный народ, мы рождены Тобою, ибо восхотев, Ты родил нас словом истины. И мы теперь новое творение во Христе Иисусе. Ты взял нас в свой божественный удел. Теперь мы Твоя семья, теперь мы Твоя собственность. И мы находимся в завете, поручителем которого стал Иисус Христос. И все то, в чем мы не можем оправдаться, мы оправдываемся верою в Иисуса Христа, потому что кровь Иисуса омывает и очищает нас от всякого греха. Мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Освяти нас, Господь, истиной Своей. Слово Твое, Господь, есть истина. Помоги нам, чтобы эта истина стала щитом и ограждением вокруг нас, и чтобы ни одно орудие, сделанное против нас, не было успешным, чтобы мы разбивали всякую твердыню и всякое помышление пленяли в послушание Иисусу Христу, нашему Господу и нашему Спасителю. Мы благодарим Тебя и мы превозносим Тебя.
наш Бог, Отец, Сын.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. И, как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Трамп назвал ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона неприемлемым и пообещал очередную операцию. Мировые цены на нефть на этом фоне снова пошли вверх после резкого заявления Дональда Трампа по Ирану. Президент назвал ответ Тегерана на американское мирное предложение, напомню, неприемлемым, что усилило опасения на рынке из-за возможных проблем с поставками нефти. В понедельник 16 американских пассажиров круизного лайнера прибыли в медицинский центр университета Небраски. По сообщению официальных лиц, 15 их находятся в карантинном отделении, один человек в отделении биологической изоляции. Еще двое американских пассажиров лайнера были доставлены самолетом в Атланту для дальнейшего обследования и лечения, сообщили представители властей. По предварительным данным, общее число случаев заражения хантавирусом составляет 10 человек. И в число входят один американский и один французский пассажир, у которых тест дал положительный результат уже после исхода судна. Ну и из 18 жителей нашей страны, которые были репатриированы, 16 находятся в Небраске. Тот, чей тест оказался положительным, помещен в отделение биологической изоляции. 15 человек с отрицательными результатами тестов находятся сейчас на карантине. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: О погоде за бортом. Не жарко будет в Филадельфии на этой неделе, но в основном солнечно и ветрено. Возможно, что в среду будет потеплее, где-то до 75 градусов по Фаренгейту прогреется воздух в Филадельфии, но во второй половине дня может быть дождь, а также дождь может быть и в четверг утром при переменном сильном ветре. В Портленде после 80 градусов тепла в среду будет гораздо прохладнее, даже не будет и 60 при дождливой погоде. Возможно, что дожди задержатся в Портленде и на четверг, но будет чуть потеплее. На небольшого Сиэтла после 80 градусов по Фаренгейту во вторник будет также прохладненько, в среду где-то около 60, и также возможен дождь. Кстати, и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла синоптики прогнозируют на среду и на четверг сильный ветер.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 165 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Carpe Droid Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Дональд Трамп сегодня прокомментировал ответ Тегерана на последнее предложение Вашингтона по прекращению войны следующими словами Truth Social. Я цитирую. «Я только что ознакомился с ответом так называемых представителей Ирана. Он мне не нравится. Это полностью неприемлемо». Конец цитата, написал Трамп. О содержании иранского ответа Трамп ничего не сказал. Иранский источник телеканала «Аль-Джазира» называл ответ Тегерана реалистичным и позитивным. Конец цитаты. По его словам, ответ включает переговоры по Ормузскому проливу, ядерной программе и снятию санкций и направлены на прекращение войны во всем регионе, особенно в Ливане. Конец цитаты. По данным источников The Wall Street Journal, Тегеран заявил, что готов постепенно открыть заблокированный Ормузский пролив для коммерческого судоходства, если Штаты снимут блокаду с иранских судов и портов. Вместе с этим появились даты визита Трампа в Китай. Напомню, что изначально этот визит был запланирован на даты с 31 марта по 2 апреля. В середине марта Трамп попросил Китая отложить его встречу с лидером страны Си Цзиньпинем из-за войны в Иране. Теперь МИД Китая сообщает, что Трамп приедет по приглашению Си Цзиньпиня с 13 по 15 мая. Мировые цены на нефть на этом фоне снова пошли вверх после резкого заявления Дональда Трампа по Ирану. Президент назвал ответ Тегерана на американское мирное предложение, напомню, неприемлемым, что усилило опасения на рынке из-за возможных проблем с поставками нефти. И на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива нефть марки Brent в начале этой недели подорожала почти до $104 за баррель, а американский WTI приблизилась к $98 за баррель. Ранее, напомню, цены уже поднимались еще выше, более $105 за баррель за марку Brent и свыше $100 за WTI, сообщает агентство Reuters. На прошлой неделе нефть дешевела из ожидания, что конфликт вокруг Ирана может скоро завершиться, а Ормузский пролив снова полноценно откроют для поставок. Однако сейчас аналитики считают, что Соединенные Штаты и Иран по-прежнему весьма далеки от договоренностей. И, по мнению экспертов, ситуация вряд ли изменится до визита Трампа в Китай, где он собирается обсудить Иран с Си Цзиньпинем. Глава Саудии Арамко Амин Нассер заявил, что за последние два месяца мировой рынок потерял около миллиарда баррелей нефти. Даже если поставки через Армузский пролив восстановятся, на стабилизацию рынка уйдут месяцы, считают эксперты. Сейчас у нас есть возможность послушать эксклюзивное интервью президента нашей страны Дональда Трампа журналистам канала CNBC как раз вокруг иранской проблемы.
8: Соединяется президент США Дональд Джей Трамп. Президент Трамп, добро пожаловать. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Вам спасибо, Джо. Спасибо вам большое и добро пожаловать. Не могли бы вы рассказать нам, я думаю, это интересует всех, о последних новостях по переговорам с Ираном? Мы теперь знаем, что Тегеран публично подтвердил, что направит своих представителей на встречу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Что вы ожидаете? Какую информацию вы получаете на данный момент, сэр? Ну, как я говорил два дня назад, когда они заявили, что не будут их посылать, я сказал, что они их пошлют. У них не было другого выбора, кроме как их послать. Я думаю, что в итоге мы заключим отличную сделку. Я думаю, у них нет выбора. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их ВВС. Мы, честно говоря, уничтожили их лидеров, что, с одной стороны, усложняет ситуацию, но эти лидеры гораздо более рациональны, нынешние. Это смена режима, как бы вы это ни называли. И я не говорил, что собираюсь это делать, но я это сделал. Возможно, косвенно, но я это сделал. И я думаю, что мы находимся в очень сильной переговорной позиции, чтобы сделать то, что другие президенты должны были сделать в течение 47 лет. У нас 47 лет, в течение которых эти кровожадные люди убивали много солдат, много наших солдат и много других людей тоже убивали. За последние два месяца только они убили 42 тысячи мирных человек. Доходит до того, что люди не хотят об этом упоминать, им не нравится об этом говорить. 42 тысячи безоружных демонстрантов, невинных безоружных демонстрантов. Многих из них повесили просто. Мы имеем дело не с самой приятной группой людей, но мы справляемся с ними очень успешно. Блокада оказалась огромным успехом. Два дня назад они сказали, мы откроем пролив. Я говорю, нет, мы не откроем пролив, пока мы не достигнем окончательной договоренности. Нет, мы хотим открыть пролив, говорят они. Мы его не откроем, говорю я. Мы полностью контролируем пролив, просто чтобы вы понимали, несмотря на все фейковые новости, которые ходят там. Господин президент, мы стали свидетелями 100 дней крупнейших протестов в Иране со времени революции 1979 года. Я знаю, насколько вы уважаете, восхищаетесь и заботитесь о самом иранском народе. И я думаю, что в значительной степени это одна из причин, по которой вы решили заняться всем этим, провести эту операцию, возможно, помимо прочего, но момент был подходящим еще. Если мы сейчас приблизимся к соглашению в переговорах, но срок прекращения огня истекает завтра, если будет казаться, что дела продвигаются, вы не обязательно продлите его на определенный срок, но позволите ли вы продолжить переговоры, если будет какой-то прогресс просто, прежде чем принимать решение о дальнейшей бомбардировке? Я не хочу этого делать. У нас нет столько времени, потому что к тому моменту, когда обе стороны дойдут до этого, как вы знаете, они только что решили все-таки вести переговоры. Как я знал, что они все равно это и сделали бы. Я не думаю, что у них был выбор. Им приходится вести переговоры. И знаете, единственное, что я скажу, так это то, что Иран может поставить себя в очень выгодное положение, если они заключат эту сделку. Они могут снова стать сильной нацией, снова замечательной нацией. Они могут стать, у них есть невероятные люди. Но они управляются непонятно кем. Они кровожадными людьми управляются. Ими руководят очень-очень жесткие люди. И я не имею в виду жесткость в хорошем смысле, в переговорном смысле. Я думаю, что это очень плохо для страны, потому что мы гораздо сильнее, их даже сравнивать нечего. Но они должны руководствоваться разумом и здравым смыслом. И они могут занять отличное положение, чтобы превратиться снова в великую страну, легитимную страну, а не страну, основанную на смерти и ужасе. Я думаю, что режимы реагируют только на определенные вещи. Я понимаю ваши угрозы взорвать мосты, электросети. Но я не думаю, что режим заботится о народе Ирана вообще. И если вы это сделаете, например, я уверен, что это, вероятно, последнее, что вы хотели бы сделать. Но это повредит, по крайней мере, некоторым людям, о которых мы заботимся там внутри, и ради которых мы вообще во все это ввязались. Так что это будет, я уверен, крайней мерой для вас. Я не хочу этого делать, но это повредит им, правда. Это нанесет им ущерб в военном плане. Они используют мосты для перевозки оружия, для перемещения ракет. Знаете, они пытаются переместить ракеты, потому что мы уничтожили большую часть их ракет. Они пытаются перемещать свои ракеты даже во время перемирия, что, на мой взгляд, было хорошей мерой, потому что мы полностью готовы к бою. У нас так много боеприпасов, у нас очень много всего. Мы стали гораздо сильнее, чем были 4 или 5 недель назад. Так что мы использовали это для пополнения запасов. Они, вероятно, тоже немного пополнили свои запасы. И вчера мы перехватили корабль, на котором было кое-что, что было не очень приятно. Подарок от Китая, возможно, я не знаю. Но я был немного удивлен, потому что у меня очень хорошие отношения. Я думал, у меня есть договоренность с председателем Си. Но ничего страшного. Но вы знаете, так бывает на войне, правда же? Я скажу вам, что наши военные просто невероятны, то, что мы сделали. Представьте себе, за первые 3 дня мы уничтожили весь их флот. 159 кораблей. 159 кораблей! И мы разгромили их ВВС, уничтожили их зенитные корабли. Вся эта зенитная техника у них теперь все, она уничтожена. Их радары исчезли, их лидеры все умерли. Их лидеры уничтожены. Все это уничтожено. И, честно говоря, это следовало сделать уже давно. Было бы гораздо проще, потому что давным-давно они были гораздо менее опасны. Давно это было. А можно прояснить? Вы говорите, что вам нужна, по крайней мере, вам нужен какой-то план подписания соглашения сегодня или завтра, иначе вы что, возобновите бомбардировки Ирана, что ли? Ну, я рассчитываю на бомбардировки, потому что я считаю, что это лучший подход к делу, но мы готовы к действию. Военные рвутся в бой, они просто невероятные. Знаете, я воссоздал эту армию в свой первый срок, и я сейчас их использую. Когда я принял их у Барака Хусейна Обамы, из его рук, они были просто, это были истощены. Это было так печально, и я укрепил военные силы в течение своего первого срока. Вы помните огромные цифры? Вы как-то говорили со мной об этом, это огромные деньги на армию выделены. Я ее воссоздал, мы проделали отличную работу с нашими вооруженными силами, сейчас мы их используем, а также мы их восстанавливаем. Мы проделали большую работу по восстановлению в первый год моего второго срока, но у нас есть потрясающие, у нас самые мощные вооруженные силы, все это знают. Поскольку у нас немного времени, давайте поговорим о том, что происходит сегодня еще. А именно о вашем кандидате на пост председателя Федеральной резервной системы Кевине Уорше. В Капитолии сегодня его утверждение. Сегодня у нас в студии было несколько гостей, которые сказали, что лучшее, что нам нужно сейчас, это чтобы Джей Пауэлл ушел в мае, как и положено, чтобы Кевин Уорш занял пост председателя ФРС к следующему маю. Но над нами вот это вот расследование Министерства юстиции висит. Я видел ваше высказывание в недавних интервью. Я хочу снова спросить, если бы банковский комитет мог полностью расследовать все ваши опасения по поводу перерасхода средств и показаний Джея Пауэлла перед Конгрессом, если вы могли бы воспользоваться вот этой вот возможностью, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, и Джером Пауэлл ушел бы, а Кевин Уорш занял бы его место, рассмотрели бы вы возможность отказаться от расследования Министерства юстиции против Пауэлла и позволить банковскому комитету заняться этим? Ну, вы знаете, я думаю, что с точки зрения того, что мы должны выяснить, почему небольшое здание стоит почти 4 миллиарда долларов. Оно еще не достроено даже. Им предстоит еще долгий путь. Они снесли самые красивые потолки, таких больше никогда не строят. Самые красивые, толстые 1,5 фута толщиной стены из прочной кладки. Их больше никогда не построят. Они поставили 6-дюймовые гипсокартонные стены и говорят, конечно, у нас нет звукоизоляции, это не в бюджете. У них было самое лучшее здание. Это здание было таким красивым. Я бы отремонтировал это здание, я бы сделал его новым, прекрасным за 25 миллионов долларов. А они собираются потратить 4 миллиарда долларов. Может, даже больше, я не знаю. Но оно еще не готово. На самом деле, я смотрел его на днях. Боюсь, Кевину придется в кабинет со мной в Белом доме пересесть, потому что это здание не будет готово. Он не сможет пользоваться этим зданием еще долгое время. И знаете, у него жалоба была. Я говорю, я этого не осознавал. Он знал, что самое печальное — это то, что они снесли самое лучшее здание. Он сказал, что там было здание с прекрасными залами заседаний, которые он много раз пользовался им, когда он там работал, этими прекрасными залами заседаний, конференц-залами. Оно было самым красивым зданием в Вашингтоне. И он говорит, что они его снесли. И, возможно, они сделали это, чтобы сэкономить деньги, как Гэвин Ньюсом с железной дорогой, где они сократили ее длину, чтобы сэкономить деньги. Но это все равно в 25 раз превышает бюджет. Но худшее, о чем я когда-либо слышал, это железная дорога в Калифорнии. Конечно. Я думаю, представьте себе, я быстро бы привел это здание в порядок, сделал бы его красивым, за 25 миллионов долларов можно было бы перестроить совершенно новое здание. Я бы оставил все потолки, все эти красивые толстые стены с великолепной лепниной, все осталось бы на месте. И вы получите потолок сейчас из гипсокартона, стены из гипсокартона, без утеплителя, без ничего. Они говорят, сэр, утеплитель не предусмотрен бюджетом. Установка обошлась бы в 100 баксов за комнату. Все это безумие. Они уже 250 миллионов тратят. Думаю, когда проект будет завершен, это будет даже дороже 4. Но, и, послушайте, Джо, мы должны выяснить, как вообще это возможно. И это не первый раз, как это происходит. Как подрядчик заработал 3,5 миллиарда долларов, что ли? Да. Так, а если комитет... Ты знаешь, я думаю, я не могу себе этого представить. Я не могу представить, что опоздун тырит деньги на стройки. Ну, не могу. Это возможно. Но мы должны выяснить, почему работа, которая должна была стоить 25 миллионов долларов, обходится в миллиарды и миллиарды долларов. Ну, ты знаешь, я построил отель, сейчас он Уолдорф называется, я продал его Уолдорфу, и теперь это Уолдорф. Я построил его за 201 миллион. Это большое здание, оно больше, чем это федеральное. И это гостиничные номера с ванными комнатами, перегородками. А построить гостиничный номер гораздо дороже, чем красивое пустое офисное помещение, правда же? И я построил его за 201 миллион, это было примерно 8 лет назад. Но представьте себе, это здание, посмотрите на него. Это небольшое здание. И все. Думаю, оно обойдется в более чем 4 миллиарда долларов. И вот в чем дело. Оно будет ничем по сравнению с тем, чем было. Они потратили 4 миллиарда долларов и ухудшили здание по сравнению с тем, что было раньше. Это было прекрасное, великолепное здание. Потолки, все разрушено вообще. Их сняли, я не знаю зачем. Но если это дело дойдет до Министерства юстиции и задержит утверждение Кевина Уорша, это будет контрпродуктивно для того, что вы пытаетесь сделать, чтобы изменить подход внутри Федеральной резервной системы к ставкам. Это просто контрпродуктивно же для Федеральной резервной системы. Так что я просто пытаюсь найти для вас выход из этой ситуации. Ну да и нет. Джо, вы должны выяснить, почему такое могло произойти. Потому что если у вас сотни таких проектов, знаете, не может быть мало таких, как этот. Если у вас сотни таких проектов, вы должны выяснить, почему это происходит. Потому что мы, очевидно, делаем что-то не так. Но знаете, у нас есть действительно отличные люди в правительстве, которые могут выполнять работу. Послушайте, я построил, не превысив бюджеты, опередив график. Я сейчас занимаюсь бальным залом. Это гораздо более крупный проект, чем вот этот. И это будет стоить, в зависимости от отделки, около 300 миллионов долларов. Это гораздо более крупный проект, чем тот, который выполняется раньше срока. И каждую неделю я получаю иски от этих людей, всех этих благодетелей, которые, знаете, тормозят прогресс в нашей стране. Господин президент, у нас мало времени. Не переживайте об этом. Я знаю, что мои люди вам сказали 20 минут, но у нас точно есть больше времени. О, спасибо, сэр, спасибо вам. Даже Эндрю приведите к трубке. Знаете, вы сказали мне, что Эндрю не будет в студии. А я говорю, а мне все равно. Да это было на прошлой неделе, на прошлой. Даже когда Эндрю пытался дозвониться до меня, он передал трубку мне. Я говорю, обещаю, что Эндрю Росс не будет говорить, меня там не будет. Дайте ему слово уже, господи. Я не говорил, я сказал, что его не будет на прошлой неделе, потому что вы не могли, потому что вы были на западном побережье. Господин президент, спасибо. Я через минуту тоже вступлю. Давайте поговорим немного о том, что вы... Ну ладно, мне этот парень нравится, просто он не прав в отношении целого ряда вопросов. Здравствуйте, сэр. Господин президент, давайте поговорим немного о том, что вы ожидаете от следующего председателя Федеральной резервной системы. Было много ожиданий, вы очень четко дали понять, что хотите снизить ставки, но с учетом текущей ситуации в Иране и роста цен на нефть, большинство говорят нам, что это придется отложить, эти планы. Сам рынок не ожидает снижения ставок или каких-либо сокращений ставок как минимум до второй половины этого года. По данным самого рынка, вероятность этого составляет всего 41% или около того. Будете ли вы разочарованы, если новый председатель ФРС, если его утвердят, не снизит ставки? Да, я был бы разочарован. Но вот давайте про Иран поговорим. Я смотрю на цифры у вас на экране прямо сейчас, пока говорю. Ну, слушайте, рынок растет, мы достигнем отметки в 50 тысяч скоро. Именно на этом уровне мы находились совсем недавно, когда только все началось. Когда я достиг отметки 50 тысяч по Dow Jones и 7 тысяч по S&P, я сказал, ну, мне очень не хочется так поступать со всеми, но мне придется отправиться в место под названием Иран и убедиться, что у них нет ядерного оружия, потому что они бы взорвали мир. Хотите увидеть плохой фондовый рынок? Попробуйте взорвать Ближний Восток, а затем Европу, и тогда они придут за вами, да? Мы не позволим этому случиться. И я сказал своим людям, они все собрались, все эти замечательные ребята, лучшие во всей группе. Скотт Бессент и Хавард, они отлично справляются. Я им говорю, ребят, у меня для вас небольшая плохая новость. Будет небольшая пауза в росте. Почему, сэр? Мы отправимся в место под названием Иран и собираемся убедиться, что у них никогда не будет ядерного оружия, потому что они его используют, чтобы взорвать мир. Ведь они религиозные фанатики. И они начнут с Израиля на Ближнем Востоке. И мы не позволим этому случиться. Они сказали, ого, это будет плохо. Я говорю, да, это немного повредит рынку, приведет к росту цен на нефть и так далее. Но это мелочи по сравнению с тем, что бы произошло, если бы мы позволили этому случиться. И я им сказал, что в течение 47 лет другие президенты хотели это сделать. У них никогда не хватило смелости, мужества, чтобы это сделать. И я говорю, мы должны это сделать. И они это поняли, очень профессионально. Это отличные ребята, замечательные люди. Джеймсон великолепно справляется, все они. И я сказал, мы идем туда и сделаем свое дело. И мы это сделали. И мы, знаете, мы нокаутировали Иран. Мы полностью выиграли войну. Если вы читаете «Нью-Йорк Таймс», то можно подумать, ой, ну когда же мы будем сдаваться? Да мы полностью победили их в военном и других отношениях. Я бы хотел, чтобы вы могли услышать разговоры, которые мы ведем с ними. Мы победили, они себя так и ведут. Если бы мы ушли прямо сейчас, вот просто послушайте, им понадобилось бы 20 лет, чтобы восстановить их страну. И они не смогут добыть ядерную пыль, потому что она была уничтожена бомбардировщиками Би-2, которые... нашими, которые туда полетели. Им никогда не отдали должное. Они попытались туда добраться, иранцы. Знаете, у нас там постоянно работают камеры космических сил, мы это видим. Они пытаются туда попасть, выкопать это все. Это место было полностью уничтожено. Они проделали великолепную работу. Левые пытаются принижать это, типа, о, ну может это было не полностью уничтожено. И это было. Они не могут туда попасть, иначе они бы попытались. Но факт в том, что мы прошли этот небольшой путь. Если бы вы мне сказали, что индекс Доу Джонса... Я смотрю на ваши данные. Вот буквально мы на отметке 50 тысяч. Если бы вы мне сказали, что нефть будет стоить 90, а не 200, я бы, честно говоря, удивился. И знаете, что происходит? Сюда находят другие источники нефти. Они летают, они отправляются в Техас, в Луизиану, они на Аляску идут, они отправляются в другие места... Это удивительное явление. Знаете, когда возникают проблемы, люди находят способ справиться с ними. И пролив очень, конечно, важен. Но люди нашли выход из этой ситуации. Вы же видите сами, посмотрите на цифры прямо сейчас, вот у вас на экране. Я смотрю, где фондовый рынок растет. Знаете, посмотрите на этот S&P. Цифры такие же, как и тогда, когда мы все это только начали. Я думал, что они упадут на 20% или на очень значительную величину. Даже когда они упали еще больше пару недель назад, я был удивлен. Я думал, что падение будет гораздо сильнее, а нефть будет стоить гораздо дороже. И я очень рад, что этого не произошло. И когда все закончится, а закончится это когда закончится, знаете, они хотят, чтобы это закончилось немедленно. Я только что посмотрел на небольшую таблицу. Первая мировая война — 4 года и 3 месяца. Вторая мировая война — 6 лет. Корейская война — 3 года. Вьетнам — 19 лет. Ирак — 8 лет. Я — 5 месяцев. Да, 5 месяцев. Я бы очень быстро победил во Вьетнаме. Я бы победил, будь я президентом, я бы во Вьетнаме победил быстро. Я бы победил в Ираке за это же время, за которое мы победили, потому что, по сути, мы победили. Ладно, люди могут играть в игры, демократы могут сказать, ну, мы должны были добиться лучших результатов, несмотря ни на что. Если бы я сделал это за неделю, они бы сказали, что мы были должны добиться еще лучших результатов. Посмотрите на Венесуэлу. Я захватил ее за 45 минут. Это заняло 45 минут. Кстати, эта страна с очень сильной армией была. И мы ее захватили за день. Давайте будем вежливыми, дадим им день. Но мы, по сути, захватили их за 45 минут. Мы захватили во время атаки 45 минут. Но они... Господин президент, но они сказали бы... Я удивлен, что они этого не сказали, что вы должны были это сделать за полчаса. Это заняло слишком много времени, да? Так демократы говорят. Но знаете, это тяжело, но мы не можем позволить предателям, мы не можем позволить предателям вроде Шумера оказывать на нас давление, говоря, что мы хотим уйти из Ирана. Подумайте, это плохо. Я веду переговоры с этими людьми, они говорят о том, что мы должны уйти. Мы должны уйти, мы должны уйти. Они были в войне 18 лет, и они говорят, что мы сейчас должны уйти оттуда. Вьетнам. 19 лет они там были. Ирак, 8 лет. Поэтому я хочу заключить хорошую сделку. Меня не заставят торопиться, у меня есть все время в мире. Я хочу заключить не просто хорошую сделку, я хочу заключить великолепную сделку. Я не хочу этого, я не хочу через это проходить. И знаете, если посмотреть на это, на то, что мы понесли в плане потерь, мы потеряли 13 человек. И это ужасно. Я бы хотел, чтобы мы не потеряли вообще ни одного. Но если бы кто-то сказал, что мы сделали это, уничтожили страну, полностью уничтожили, мы потеряли 13 человек, уничтожив страну, люди бы сказали, что это невозможно. И мы проделали великолепную работу. Я не хочу, чтобы меня торопили люди, которые, на мой взгляд, являются настоящими предателями страны. И просто, знаете, я смотрю на этого парня с низким IQ, Хакима Джеффриса. Он человек с совершенно низким IQ. Он всегда кричит, брюзжит. О, эта война ужасная. Им не следует так говорить, когда мы находимся в разгаре переговоров, потому что это в некоторой степени вредит нам. Это дает другой стороне некоторую надежду. А я не хочу, чтобы у них была какая-либо надежда. Господин президент, я бы хотел вас спросить об искусственном интеллекте от Anthropic, если можно на секунду, потому что это компания, которую ваша администрация объявила риском для цепочки поставок для военного министерства. Я хочу понять, на чем основано это решение. Некоторые считают, что это политическое решение. Но что еще важнее, что в то же время, когда это происходит, по сообщениям АНБ и другие правительственные структуры используют Claude, который, конечно, является большой языковой моделью искусственного интеллекта Anthropic. Что вы думаете про это?
9: Ну,
8: Ну, антропик — это группа очень умных людей, но они начали указывать нашим военным, что им делать, а мы этого не хотели, и они, как правило, относятся к левым, они левые, радикальные левые. Но мы с ними ладим, как ни смешно. На самом деле, они приходили ко мне в овальный кабинет, они приходили в Белый дом несколько дней назад, и у нас были очень хорошие переговоры с ними. И я думаю, что они набирают обороты, они очень умные люди. Я думаю, что они могут быть очень полезны государству. Мне нравятся умные люди, мне нравятся люди с высоким IQ, а у них определенно высокий IQ. Знаете, это одна из тех вещей, я думаю, что мы будем с ними прекрасно ладить. Начина сделка, благодаря которой Антропик в будущем будет разрешено работать с военным министерством? Это возможно, возможно. Нам нужны самые умные люди, а пока мы заменили Антропик кое-кем другим. Вы знаете кем, да? И это очень, очень тоже умные люди. С Сэм Альтман, да? Это очень умная группа. У нас много умных команд, у нас блестящие люди, у нас самые умные люди в мире. Председатель Си сказал мне это, он говорит «Кремниевая долина». Он назвал это «Кремниевой долиной». Во время разговора у меня сложилось отличное отношение с ним. Он говорит: «У вас самые умные люди в мире живут». И это так. Посмотрите, что происходит с Дженсоном и всеми этими людьми. И это большая честь работать с ними. А вот возьмите Тима Кука. Тим Кук. Знаете, я вижу, что он сейчас будет уходить на пенсию скоро. Я написал сегодня пост о нем, и я очень хорошо его узнал. Он фантастический человек. Он проделал невероятную работу, и я говорю это с уважением. Но если бы Стив Джобс остался жив и руководил бы компанией, это, возможно, было бы хорошо, но, думаю, не настолько хорошо, как та работа, которую проделал Тим. И мне довелось работать с ним. Так что я действительно знаю об этом, я знаю, о чем я говорю. Он очень необычный человек, он добивается результатов. Господин президент, мы прочитали ваш пост в Truth Social, да? Я просто хочу вернуться на секунду провести аналогию. Вы видели, что инфляция сделала с наследием администрации Байдена, да? Цены выросли на 22%, к тому времени, когда он уходил, инфляция снизилась примерно до того уровня, на котором находится сейчас, около 3%. Она не снизилась, до 5 она снизилась, это не так. Но одна из причин, по которой она снизилась, не заключалась в том, она заключалась в том, что я выиграл выборы. Она начала снижаться после того, как я выиграл выборы, только после этого. И я начал снижать цены сразу после 5 ноября. Если бы вам нужно было предотвратить это, допустим, председатель Уорш по какой-то причине, по какой-то энергетический шок, кто знает, из-за блокады. Ну вот, допустим, что в тот момент ситуация слишком накалилась, просто чтобы убедиться, что инфляции не будет, вы бы позволили бы новому председателю ФРС повысить ставки или не снижать их? Мог ли быть когда-нибудь период, когда бы вы сочли, что это то, что должен сделать председатель Федеральной резервной системы? И если бы он сказал, что у него может быть кабинет прямо с вашим, он, может быть, не захотел бы рядом с вами находиться, да, я не знаю. После того, что случилось с Пауэллом, может быть, ему захочется переселиться в новое помещение, да? А может быть, я и хотел бы, чтобы он рядом со мной сидел в офисе, да? На самом деле, это неплохая идея. Может быть, Джей Пауэлл оказал большую услугу мне. Я зову его опоздун. Он опоздун. Он всегда слишком опаздывает со ставками, за исключением того, что было до выборов, да? Но это не совсем сработало для Байдена. Так что ответ. Я хочу Кевин. Я думаю, Кевин великолепен. Он действительно суперзвезда в полном смысле этого слова. Я думаю, он отлично справится. Да. Я всегда был за повышение процентных ставок, чтобы остановить инфляцию. Я думаю, что это в некотором роде эффективно. Но есть одна вещь, о которой, к сожалению, никто, кроме меня, никогда не говорит. Все думают, что это неправильно. Но я думаю, что это так. У нас должна быть самая низкая процентная ставка в мире. Когда я был молодым парнем, у нас всегда были самые низкие процентные ставки в мире. Всегда. А потом, где-то 15-20 лет назад, Швейцария, другие страны, они начали устанавливать ставки ниже, чем у нас. И у меня просто возникла мысль, вот просто посмотрите на некоторые, назовем их элитными странами, да? Они элитные только потому, что мы позволяем им зарабатывать 30 и 40 миллиардов долларов в год, но я больше так не поступаю. Я как бы наложил на это ограничение с помощью пошлин, сборов, которые мы взимаем с них, потому что они были элитой, потому что они зарабатывали миллиарды и миллиарды долларов за счет США, ну и по другим причинам тоже. И они хорошо управляют своей страной, конечно, но легче управлять хорошо, когда зарабатываешь столько денег. У нас с вами огромный дефицит. Посмотрите на некоторые страны. Но Швейцария вот одна из них, да? Они говорят: «О, мы маленькие, но мы умные». Но они умные, потому что они не платят

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Все, что им нужно было сделать, это добавить одно предложение в заключение суда, всего одно предложение, а именно вам не нужно возвращать ничего из того, что было взыскано до сих пор. Но поскольку они этого не добавили, и, кстати, это было на волосок от того, что влиятельные судьи признали, я был прав в вопросе пошлин, но поскольку мы проиграли всего двумя голосами, знаете, всего два голоса, нам приходится теперь возвращать 165 миллиардов долларов обратно. Из пошлин мы взяли эти деньги. Они могли бы это сделать одним маленьким предложением. Нужно было добавить, не нужно возвращать пошлины, которые уже были взысканы. Начнем с этого момента и делаем по-другому, да? Но мы поступаем иначе. В итоге, а теперь вот у нас что получается. На самом деле мы получим даже больше денег теперь. Это немного более громоздко, но так делалось всегда. Но Верховный суд не захотел спасти нашу страну одним предложением на 165 миллиардов долларов. И мы возвращаем большую часть этих денег людям, которые ненавидят нашу страну. Так что я недоволен Верховным судом, буду честен. Господин президент, по этой теме есть целый ряд очень крупных компаний, Apple, Amazon, другие, которые пока что не обращались за возмещением по пошлинам. Они не пытались получить возмещение. И, насколько я понимаю, одна из причин, по которой они ждут, заключается в том, что, ну, честно говоря, они просто боятся вас обидеть. И считали вы бы оскорбительным, если бы они попытались получить возмещение? Это замечательно, если они этого не делают. На самом деле, если они этого не делают, это очень хорошо, значит, меня они знают. Я очень польщен тем, что вы сейчас сказали. Если они этого не сделают, я запомню им это. Я говорю вам это, потому что я хочу сделать эту страну сильной. Верховный суд мог бы нам помочь. Теперь у них есть гражданство по праву рождения. Они, вероятно, примут решение против нас тоже. Ни в одной стране мира такого нет. Это ужасно для страны. И я просто вижу это, знаете, я вижу, как некоторые из этих вот республиканских судей, которых я выдвинул, они задают плохие вопросы. И похоже, что, возможно, мы проиграем это дело. Посмотрите, что случилось с NIL. Они разрушили университетский спорт. Судебная система нанесла такой сильный ущерб, чтобы восстановить это будет очень сложно теперь. Как шалтай-болтаем просто. Очень сложно собрать это будет обратно. Знаете, у нас было 150 лет судебных решений и всего остального, и у них была такая отличная система, это система стипендий. Если ты хороший спортсмен, ты получаешь бесплатное обучение в колледже, ты получаешь то, получаешь это. И это охватывало все виды спорта, фехтование, не только футбол. Теперь все сводится к футболу, а футбол разрушает колледжи, потому что они проигрывают. Вы видели, Пенсильванский государственный университет потерял 500 миллионов долларов в прошлом году. Флоридский государственный университет потерял 450 миллионов долларов в прошлом году. Они не могут терять такие деньги, они их не зарабатывают столько. А суды, судебная система, человек, который никогда не имел никакого отношения к спорту, это женщина-судья, очень либерально настроенная демократка, либералка, она решила просто, что спортивная система, которая существовала 150 лет до нее, то она вроде теперь не годится. Она никогда раньше не ходила на игры даже. Она говорит, не годится. И она сказала, что это неконституционно. И, к сожалению, NCAA даже не подали апелляцию. Знаете, если честно, я выиграл много дел в апелляции как раз. У нас великолепные судьи есть апелляционные. В целом плохие судьи, но великолепные в апелляции. К счастью, у нас есть замечательные люди и там, и там. Я выигрываю дела. Они не подали апелляцию. И из-за этого университетский спорт сейчас находится в катастрофическом состоянии. Многие люди остаются в университете, потому что они там зарабатывают больше денег, чем если бы они пошли в бейсбол, в высшую лигу, в НФЛ. Они могли заработать больше денег. Вы знаете, первокурсник, проучившийся 7 лет на первом курсе. Есть первокурсники, которые учатся по 7 лет. То, что они делают, это безумие. И этот человек, который никогда не ходил на игры, признал, что она не знакома со спортом, но она все отменила вообще. Все отменила. Она сказала, что все это неконституционно, и все началось сначала. И слава богу, у нас есть такие люди, как Рэнди Левин и другие, тренер Сабан, который просто великий. И у нас собралось много людей, но очень трудно все это свести воедино. И я скажу вам прямо сейчас, это сложно, но они делают все, что в их силах. Но если бы у судов был здравый смысл, они бы это сделали. И они бы сделали то, что было бы очень легко, и все были бы довольны. Если бы у них был здравый смысл, мы бы не платили почти 200 миллиардов долларов пошлин, обратно бы не возвращали эти деньги. Во многих случаях эти деньги достаются врагу, просто врагу. Люди, которые ненавидели Соединенные Штаты, получают от нас чеки на миллиарды долларов. Это печально видеть. И было бы хорошо, если бы судебная система и Верховный суд поступали немного по-другому. Очень грустно. На самом деле это очень грустно. Это называется отсутствием здравого смысла. Посмотрите на решение, которое мы получаем по нелегальным мигрантам. К нам приезжают убийцы и все остальные. У нас есть убийца, многократный убийца. Очень трудно выдворить его из нашей страны, но мы не останавливаемся. Господин президент, просто...

0: чтобы собрать все воедино. В начале этой недели появилась новость о том, что авиакомпания United, возможно, хочет купить авиакомпанию American Airlines. Сенаторы из обеих партий предупредили, что это слишком радикально. Не следует объединять две крупные авиакомпании. Вы думали об этом предложении? Что бы вы делали? Я об этом услышал два дня назад, и я очень хорошо знаю обе компании. Мне это не нравится. Я не против слияний в целом. Я был бы рад, если бы кто-то купил Spirit к авиакомпанию. Вы знаете, у них проблемы у Spirit'а. Я был бы рад, если бы кто-то купил авиакомпанию Spirit. Но там 14 тысяч рабочих мест. И, возможно, федеральному правительству стоит помочь в этом деле. Знаете, я говорю своим людям, у American дела идут хорошо, у United дела идут великолепно, я знаю сотрудников United. Мне не нравится такое слияние. Это как со всеми этими аэрокосмическими компаниями и оборонными компаниями. Раньше их были сотни, а сейчас осталось немного. Получаешь одну заявку, это делает их ленивыми. Я очень строго отчитал военные компании 2-3 месяца назад, потому что у них занимает слишком много времени производство оружия. Производите военное оборудование. У нас самое лучшее оборудование в мире. Вы знаете, у нас системы «Патриот», «Томагавка», и у нас, безусловно, лучшее оборудование в мире. На днях, во время этой безумной войны, у нас было 111, и еще спорят по поводу 111 или 101, я хочу быть абсолютно точным, потому что иначе вы напишите, что я преувеличил. У нас была 101 или 111, никто не может точно сказать, но результат тот же. Ракет было выпущено по одному из наших важнейших объектов в том районе, по кораблю. Из 111 выпущенных ракет, каждая из них была сбита, а она летела со скоростью 3000 миль в час, да? Знаете, это нелегко сбить такое. Это как иголку в стоге сена найти. Раньше это считалось вообще невозможным. И они летят со скоростью 3000 миль в час. Каждая из них была сбита, в основном ракетами «Патриот». Но каждая из них была сбита, каждая из них была сбита. Представьте, 111 ракет летят на вас, и каждая из этих ракет теперь лежит на дне моря, как и ВМС, как иранские ВМС лежат на дне моря. Это потрясающе. Но мы должны производить это все быстрее. У меня есть инициатива. Знаете, компания Raytheon потратила миллиарды долларов, миллиарды, много. Я даже не хочу вам говорить сколько, потому что мне стыдно. На выкуп акций, вместо того, чтобы покупать заводы. Поэтому я сделал это незаконным для них. Ни одна оборонная компания не должны строить новые заводы. У нас есть заводы, теперь Raytheon строит 5 заводов. Все они строят, Lockheed строит 3 или 4. Все они строят заводы, потому что нам нужна скорость. Мы не хотим, знаете, вы заказываете Patriot, а они говорят, мы доставим вам его, сэр, через 3,5 года. Нам через неделю он нужен. И вот в чем дело. Они строят заводы по всей стране, и они будут хорошо зарабатывать на этом. Вам большое. Если у вас есть время, можно я еще вопрос задам? Давайте. Вы знаете, у нас теперь союзники на Ближнем Востоке. Возможно, некоторые из них, мы на них можем рассчитывать на них больше, чем на наших союзников в других частях мира. Это правда. Они гораздо лучшие союзники, чем НАТО, я вам скажу. Арабские Эмираты просят у США какую-то финансовую, я не знаю, проблема ли это с платежеспособностью. Это скорее проблема с ликвидностью. Я знаю, что мы госсекретарь Бессент, сделали что-то по Аргентине, что сработало. Возможен ли какой-то своп, валютный своп с Арабскими Эмиратами, чтобы помочь им, если им это нужно? И как вы думаете, будет ли обратная реакция, потому что такая богатая и воспринимается как богатая страна? Вы рассматриваете это вообще? Да, это хорошая страна, это наш очень хороший союзник. И знаете, вот просто необычные времена сейчас. Им пришлось пережить это больше, чем кому-либо еще. Это было шокирующе, потому что мы думали, что Иран будет запускать ракеты по Израилю, а не по всем остальным странам в регионе. И знаете, Арабские Эмираты подверглись удару 1400 ракет. К счастью, у них были Патриоты, отличная система ПВО, они смогли сбить большинство из них ракет из этих. Но они сильно пострадали. На самом деле, из всех стран они пострадали больше всех, и ими действительно руководят невероятные люди. Ну и да, я удивлен, потому что они действительно богаты. Но знаете, они инвестировали. Год назад же я был там у них, я убедил их инвестировать 1 триллион долларов в Соединенные Штаты. Они строят сейчас огромный завод в прекрасном штате Оклахома. Алюминиевый завод, плавильный завод, красивый, невероятный, лучший. Он будет лучшим в мире. Знаете, они очень полезны для этой страны. Так что, да, если бы я мог им помочь, я бы помог. Мы помогаем им гораздо больше тем, что делаем в связи с войной. Потому что, знаете, задирой на Ближнем Востоке всегда был Иран. Иран был задирой, он задирал все эти страны вокруг. И он угрожал им постоянно. И он угрожал в связи с Ормузским проливом. Иран угрожал, иногда некоторые люди называют его Ормузским проливом, что на самом деле звучит красиво. Но они угрожали им постоянно. И поэтому мы действительно делаем там огромную работу. эти пять стран проявили себя великолепно, и Израиль проявил себя великолепно. Израиль был для нас великолепным партнером. Как говорится, мы старший брат, а не младший брат, но младший брат очень сильно помог нам. Знаете, они проявили огромное мужество. Да, если бы у Арабских Эмиратов возникла проблема, мне вот это трудно проверить, что такое может быть, но если у них возникнет проблема, мы им поможем. В общем, саудовцы сейчас нетерпеливы, или они хотят... Они на другой стороне... Слушайте, вот еще один замечательный человек. Знаете, он сказал мне ту самую знаменитую фразу, которую я немного использовал. Он говорит, полтора года назад он сказал, «Сэр, вы были мертвой страной, а теперь вы самая популярная страна в мире, горячая страна». Он мне это сказал, и это правда. Вы были мертвой страной, у нас был человек, которого не уважали. Над нашей страной смеялись все. Он не мог подняться по лестнице, не говоря уже спуститься. Он не мог подняться даже один пролет. Он падал повсюду. Я теперь должен быть осторожен, потому что если я споткнусь или упаду, это будет грандиозным событием. Вот почему, когда я выхожу из самолета, я иду аккуратно. Аккуратно, медленно. Я не собираюсь устанавливать рекорды скорости. Но у нас была страна, за которую было стыдно. У нас была страна, которая была обречена на провал. Эта страна потерпела бы крах, если бы я не выиграл эти выборы. Я вам скажу, мне говорили это многие люди. Многие люди, которые не обязательно являются сторонниками республиканской партии или МАГА. Но многие люди мне говорили, что эта страна потерпела бы крах, если бы я не выиграл эти выборы. Вы бы не смотрели на те цифры, которые вы сейчас смотрите на ваших экранах, я вам могу сказать. Так саудовцы... Они терпят экономические потери до такой степени, что хотят, чтобы вы это прекратили, или они говорят, доведите это дело до конца. Я думаю, у них все великолепно. Я говорил с ним вчера, с Мохаммедом бен Сальманом. Он ничего не просил. Они сражаются, они помогают нам, они помогают во всех фронтах. Они помогают нам по проливу. Но те, кто не помогает, так это НАТО, знаете ли. В НАТО мне сказали, нет, мы пошлем кого-нибудь, как только все закончится. А я говорю, да нам так не делается, они нам не нужны вообще. На самом деле они нам никогда не понадобятся, они нуждаются в нас. Они отчаянно нуждаются в нас, потому что они бумажный тигр. Но я говорил об этом, кстати, я говорил об этом давно, еще до того, как я занялся политикой, я это говорил. Я не занимался политикой, но я ею интересовался, я любил наблюдать за происходящим. Я всегда говорил, что НАТО это бумажный тигр. Ладно, но мы, знаете, Европа должна навести порядок. Что касается энергетики, иммиграции, им нужно навести порядок, иначе Европы больше не будет. Да, мы могли бы поговорить о НАТО, но я знаю, что у вас много дел сегодня. Мы будем следить за вашими постами в True Social о переговорах. Держите нас в курсе событий. Но спасибо за то, что уделили нам время сегодня утром, господин президент. Мы это очень ценим. Спасибо вам. Вам спасибо, и Бекке спасибо, и Джо, я рад, что ты был на линии. Я действительно рад, несмотря на то, что Джо совершенно неверно изложил ситуацию. Я не против, хорошо? Спасибо, господин президент. Поговорим скоро. Я рад вас услышать. Он шутник, шутники шутят. Спасибо, господин президент.
1: Это было эксклюзивное интервью журналистам канала CNBC Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов. Вот так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, Форум Дели, База. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Прохладно будет в Филадельфии в целом на этой неделе, за исключением среды, когда будет 75 градусов по Фаренгейту, но в вечерние часы начнется дождь при уже сильном юго-западном ветре, а с утра четверга тоже будет небольшой дождик. В Порнометро Эри после 80 градусов по Фаренгейту, и то же самое в районе Большого Сиэтла после 80 градусов по Фаренгейту, будет значительно прохладнее, особенно в среду, и к тому же еще дождливо, днем будет где-то около 60 градусов по Фаренгейту, потом будет намного теплее. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Добро пожаловать в нашу программу. Сегодня у нас в гостях Татьяна, представитель Департамента труда и промышленности штата Вашингтон. Татьяна работает специалистом в отделе по связям с общественностью. Она расскажет нам, какие услуги представляет Department of Labor and Industries для славянского сообщества. Здравствуйте, Татьяна. Мы рады, что вы с нами опять в эфире. Расскажите, пожалуйста, что такое Департамент труда и промышленности штата Вашингтон?
4: Здравствуйте. Да, конечно, с радостью поделюсь. Labor and Industries, или LNI, это агентство штата. Мы удостоверяемся, чтобы все работники штата Вашингтон имели безопасные условия труда, независимо от их иммиграционного статуса или языка.
3: Татьяна, как ваша программа в отделе по связям с общественностью помогает сообществам, которые говорят на других языках, включая русский и украинский?
4: Отдел по связям с общественностью помогает разным сообществам получать доступ к услугам и информации LNI. Я работаю специалистом по связям с общественностью. Я говорю на русском, украинском и английских языках. Моя работа – это быть связующим звеном между славянским сообществом и LNI. Мы посещаем мероприятия в библиотеках, церквях, ярмарках здоровья, на разных тренингах. Мы даже сотрудничаем с разными организациями, такими, допустим, как ваша радиостанция. Я общаюсь с работниками, с семьями по всему штату и помогаю людям разобраться в своих трудовых правах и понять, какую помощь они могут получить. Если вы работаете в штате Вашингтон, то знайте, что у вас есть трудовые права работника штата Вашингтон. Спасибо.
3: Татьяна, у нас много информации впереди, но поделитесь, пожалуйста, своим телефончиком, чтобы люди смогли и сумели записать его.
4: Да, конечно. Я буду очень рада помочь нашим слушателям. Если они хотят позвонить, то мой номер телефона – это 360-628-1968. Я повторю еще раз. Мой номер телефона – это 360-628-1968.
3: Отлично. Следующий вопрос. Правда ли, что существует такая страховка, которая защищает работников, если они получили травму на работе?
4: Да, это правда. Есть такая страховка, страховка по компенсации работникам, или она еще называется workers compensation, если по-английски. Она покрывает медицинские расходы и выплачивает часть утраченной заработной платы, пока работник восстанавливается после производственной травмы. Взносы, которые платят работники и работодатели, формируют фонд этих выплат.
3: Отлично. Что происходит, если случилось так, что работник, ну не дай бог, получил травму на работе? Что ему нужно сделать в первую очередь?
4: Да, это очень неприятно, когда люди получают травму на работе, но если вдруг работник получил травму на работе, есть два очень важных шага, которых надо сделать, когда произошла травма. Первое, конечно же, это сразу же получить медицинскую помощь. И второе, это сообщить работодателю. При первом визите вы можете обратиться в отделение неотложной помощи или к врачу по вашему выбору. Обязательно скажите, что травма произошла на работе.
3: Что происходит дальше? Как начать процесс подачи заявления?
4: Да, при первом визите врач должен подтвердить, что травма связана с работой. Поэтому вам надо было сообщить, да, что вы получили травму именно на работе. И помочь подать заявление, заполнив отчет о несчастном случае.
3: Что делать, если после первого визита необходимы дополнительные посещения врача?
4: Да, а вот для второго и последующих визитов необходимо обращаться к врачу из сети клиник, одобренных LNI.
3: Что делать, если работник боится сообщить работодателю и из-за возможной негативной реакции? Такое бывает, к сожалению.
4: Да, я с вами согласна, это очень часто бывает. Работодатель не имеет права дискриминировать вас или применять меры наказания за подачу заявления, уведомления о намерении подать заявление или обращение, допустим, за компенсацией для работников. В нашем штате, в штате Вашингтон, травма покрывается страховкой независимо от того, кто является виновником несчастного случая. Если работодатель требует от вас подать заявление, вы можете обратиться в Claims Suppression Unit по номеру телефона 1-866 324-3310. Я еще раз повторю. 1-866-324-3310. И помните, что LNI предоставляет услуги перевода бесплатно.
3: Спасибо огромное, Татьяна. Мне кажется, очень полезная информация вы поделились сегодня. Что-то хотели еще добавить?
4: Да, я бы хотела добавить, что не забывайте, что все работники штата Вашингтон, независимо от их иммиграционного статуса или от того, сколько часов они работают, они имеют трудовые права. Я вас приглашаю посетить наш веб-сайт, это lni.wa.gov. Я повторю еще раз, наш веб-сайт это lni.wa.gov. Я хотела бы подчеркнуть, что LNI предлагает опцию перевода сервисов LNI на предпочтительном для вас языке бесплатно. Если вы позвоните по нашему бесплатному номеру 1-866-219-7321, то попросите об опции переводчика и просто выберите 0. Если переводчик, так бывает, недоступен сразу, да, то оставьте голосовое сообщение на удобном для вас языке и с вами свяжутся. Также хочу добавить, что я регулярно участвую в разных комьюнити-ивентах и стараюсь лично общаться лицом к лицу с людьми и с рабочими штата. И в заключение я бы хотела сказать, что вы, ну и рабочие нашего штата, звоните. Я всегда готова помочь работникам нашего штата. Мой прямой номер телефона – это 360-628-1968. Я еще раз повторю. Мой номер телефона – это 360-628-1968. И еще раз приглашаю посетить наш веб-сайт lni.wa.gov. Там найдете очень много полезной и нужной информации. Спасибо вам большое.
3: Спасибо огромное, Татьяна, за такую полезную информацию для наших слушателей. Услышимся в следующий раз.
4: Спасибо. До свидания.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
1: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
6: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
7: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
8: Тема сложная из-за того, что она касается наших отношений по горизонтали. Мы все люди очень разные, и есть много вещей в нашем окружении, которые нас напрягают. Что мы делаем в таких случаях? Ну, как бы мы дистанцируемся, мы уходим в тень, мы не нарываемся на конфликты, но а если это в семье, а если это в одной церкви, ну, везет, если человек воспитанный, и он может владеть своими эмоциями, справиться как-то, уступать. Но в любом случае напряжение в отношениях присутствует. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что в церковной среде есть такие две ярко выраженные группы людей. Это люди сильной веры и люди слабые в вере или немощные в вере, как их называет апостол Павел. К сожалению, таких людей много, а может быть даже большинство. Чем же отличаются немощные люди от сильных в вере людей? Немощный человек, он очень зависим от своего окружения. Особенно у нас славян, у нас большие родства, у нас много родственников, дяди, тети, бабушки, дедушки встречаются. И нам очень важно быть частью этого большого родства, большой семьи, в этом есть на самом деле огромное преимущество. Но есть и цена, которую мы платим за то, что мы приняты этим кругом людей, мы здесь свои, нам все рады, нас уважают, мы никого не удручаем, не огорчаем. Знаете, в чем цена это заключается? Мы должны обязательно играть по общим правилам. Есть наши внутренние семейные ценности, семейные традиции, какие-то устои, и это предполагает, что мы уважаем эти семейные традиции. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Очень хорошо. Потому что это держит наш круг вместе. Это собирает нас вместе. Мы таким образом развиваемся, как отдельная семья, родство, или отдельная церковь, или даже отдельная деноминация на общем дереве, под общим названием христианства. Но как только Бог хочет проникнуть в этот круг, в это закрытое пространство и позвать кого-то, призвать к чему-то, возникает большое напряжение. Мы-то Бога любим, мы Бога чтим, и все даже наши традиции и наш семейный уклад, вот этот христианский, он, конечно же, построен с учетом Бога, вокруг Бога, ради Бога, но не до такой степени, чтобы Бог мог нас взять, и мы будем вынуждены нарушить какие-то наши внутренние правила. Видите, как я аккуратно с вами разговариваю? Видите, какими кругами хожу, все как-то объясняю, подбираю слова. А на самом деле немощный в вере человек – это человек очень зависимый от своего окружения, очень зависимый от мнения других людей. Он просто болезненно воспринимает критику. И даже если Бог его о чем-то просит, человек не готов рисковать до такой степени, что его выбросят из этого привычного круга общения. Немощный в вере человек – это человек, который очень зависим от окружения. Если он встретит на своем пути, скажем, пастора, который одевает в церковь джинсы, а он так не привык, а в его круге семейных ценностей это не принято, это всегда порицалось, такой человек разбивается, такой человек разочаровывается, такой человек говорит: «Ты огорчил меня, пастор. К сожалению, я думал о тебе другое. К сожалению, я теперь не смогу всерьез воспринимать твои проповеди». И ты им пытаешься сказать: «Я ничем не согрешил. Я не думаю, что я чем-то прогневил Бога». Но это все хорошо звучит. Но для этого человека это больно, и человек может перестать посещать церковь. Например, апостол Павел говорит, что все, что он покупает на торгу, он кушает без исследования. Просто, чтобы даже не подвергать себя какому-то анализу, что это за пища и кому она там посвящалась. Но он говорит: «Но когда ты это делаешь, другой человек, слабый, немощный, он может приткнуться и даже погибнет, немощный брат, за которого умер Христос». Представляете, речь идет даже не о грехе. Павел вообще с благодарением вкушает пищу, она ему нравится, он кушает с аппетитом, благодарит Бога, и он радуется, что Бог дал ему такое вкусное блюдо сегодня. Но другой человек с другими взглядами, с другим воспитанием притыкается на этом. Он тяжело вздыхает, он говорит: «Я от Павла этого не ожидал, я сегодня разбит, я не знаю, как это объяснить. Ну, кто-кто, ну Павел, ну не может быть, чтобы он мог себе это позволить». И Павел говорит, что этот человек может настолько приткнуться, настолько разбиться, что погибнет человек, за которого умер Христос. То есть мы даже не всегда говорим о грехах, когда говорим о преткновениях. Сильный в вере человек – это тот человек, который ходит перед Богом, а не перед людьми. Какие бы люди ни встретились на его дороге, что бы эти люди ни вытворяли перед его глазами, человек говорит: чего с них возьмешь? Люди есть люди. Разное бывает, всякое бывает. Но это же большая разница, люди и Бог. И человек следует за Богом. То есть он не спотыкается через людей. Ходил Енох перед Богом, ходил Авраам перед Богом, ходил Ной перед Богом. Давид скакал перед Господом со всей силы. Ключевая фраза – перед Господом. Когда вносили ковчег в город Давидов, Давида прорвало. Он как оглянулся, сколько мытарств было в жизни, сколько всего было. И теперь Бог меня почтил. Я являюсь царем Израиля. И он прекрасно понимал, что это сделал Бог. Не люди. Люди как раз его ловили, как куропатку по степям. Люди как раз хотели его убить. Много раз подвергался опасностям и унижениям. Но Бог это сделал, и Давида понесло. Давид сбросил с себя верхние одежды, которые ему мешали. И он так танцевал, он так скакал, он так прыгал, он так забылся. В нем было столько радости. Наконец-то в моем родном городе будет рядом ковчег Божий. Потом он весь запыхавшийся, потный, пришел домой, и его встречает жена, которую он любил, Мелхола. И она явно не в настроении. Что случилось? Ну, ты вообще на себя со стороны смотрел? Ты вообще на себя в зеркало смотрел? Что ты имеешь в виду? Ну, ты даже не представляешь, как ты сегодня опозорился на виду у людей. Ты даже не представляешь, мне стыдно на люди появляться. Мне стыдно смотреть, как прислуга хихикает вся. Все тебе шепчутся. Ты сегодня был как непристойный глупец, в отдельных переводах написано. Ты вел себя, мало того, что непристойно, ты вел себя просто глупо. Ты вообще хоть меня учитывай, ты людей учитывай. Ты можешь в своей спальне хоть на ушах стоять, хоть на голове ходи. Это никого не заботит, но ты же перед людьми. Но ты же понимаешь, кто ты, лицо государственное. Но есть же какая-то норма, какие-то рамки, этикет какой-то. Но ты же... Давид все это выслушал. Ему было больно. И Мелхоле было больно. И Давиду было больно. Они любили друг друга. Давиду было очень больно. И Мелхоле было очень больно. И мы не читаем эти детали. Может быть, она и плакала. Но ей было точно больно. Но почему такой разный взгляд на одну и ту же ситуацию? Почему вот эта линия разграничения прошла между двумя любящими людьми, верующими в Бога людьми, одной семьей? Потому что ориентированы они были на разные. Мелхола была ориентирована на окружение, на людей, на мнение людей, на традиции. А Давид был ориентирован на Бога. Потому Давида это мало заботило. Как он выглядел со стороны, он отвел душу. Он поклонялся Богу. Потому Давид выслушал ее. Сказал, знаешь, перед Богом, который предпочел меня вместо твоего отца Саула, перед Богом играть и плясать буду. Так чем же отличается сильный вере человека, человека слабого в вере? Тем, что он ходит перед Богом. И мнение людей для него мало значит. Это легко сказать. Я хожу перед Богом, а сделать это очень трудно. И все те люди, которые сохраняют отношения в своем окружении с родственниками, с бабушками, дедушками, со своими друзьями в церкви, вы знаете, насколько это сложно. Это очень сложно. Есть такие парадоксы в Библии. Когда люди притыкаются на нас, соблазняются, разочаровываются, огорчаются какими-то вещами в нашей жизни, но эти вещи не имеют никакого отношения к греху или праведности. Это всего лишь культурные особенности одной эпохи или другой эпохи, одного круга людей или другого круга людей, не больше. Всего лишь разные вкусы, взгляды, разные воспитания, разные парадигмы, и мы... так болезненно воспринимаем, если эти люди не соответствуют моим стандартам. Знаете, в чем парадокс заключается? Что в истории была одна личность, на которой, наверное, разбилось самое большое количество людей. Но эта личность была абсолютно совершенной. Это был Христос. Я думаю, что ни на одной личности в истории никто столько не разбился, не разочаровался и не был огорчен, как на Христе. Посмотрите, что сказал Исаия в 8 главе о Христе, который должен был прийти в Израиль к своим людям, к своему народу. Они его ждали, и он готовился к этому великому событию, открыться своему народу. Смотрите, что пророчески передает Господь через Исаию. «И будет он, то есть Христос, освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Вот это портрет грядущего Мессии и Спасителя. Когда вы с Ним столкнетесь, когда вы с Ним встретитесь лицом к лицу, вы запутаетесь в сети, вы приткнетесь, разобьетесь, вы будете уловлены, это будет для вас петлею. Как это понять? Что это все значит? Так же и произошло. И знаете, что примечательно? Что мытари, грешники, никто на Христе не приткнулся. Но приткнулись религиозные люди. Люди, которые были набожными, люди, которые регулярно посещали синагогу, люди, которые читали Священное Писание, люди, которые ждали этого Мессию, вели благочестивый образ жизни, разбились на нем. Как это можно объяснить? Помогите мне разобраться, но это именно то, что произошло. Более того, я вам скажу. Бог был заинтересован, чтобы Израиль принял Мессию, своего Спасителя. Бог представил перед лицом своего народа около 400 примет, которые были в точности предсказаны пророками, авторитетными пророками в Израиле. И на глазах у людей эти все пророчества сбывались. Они были очевидцами и свидетелями. Вот же он, Мессия. Более того, Христос творил великие чудеса. И он говорил людям: ладно, не верите моим словам, что я и есть Мессия, верьте моим делам. И он берет женщину посреди синагоги и говорит: эту женщину сатана связал. 18 лет она ходит сгорбленная. И он ее расправляет на виду у людей. И она выравнивается. У нее ровная осанка. Она начинает славословить Бога. Все видят чудо. Но он это сделал в субботу. Этот человек не может быть от Бога, потому что он нарушил субботу. Люди в недоумении. Одни говорят, он добр, другие говорят, он обольщает народ. Не может человек нарушать субботу, тот, который от Бога. Он идет к гробу Лазаря, они бегут с ним, все плачут, друзья, родственники хоронили его, этого Лазаря, не дождались Христа. Он вызывает Лазаря, и Лазарь выходит, обвитый по рукам и ногам этой плащаницы, приветствует всех, бледный, улыбается. Людей пробивает озноб, люди в шоке, люди видят, это именно Лазарь, он жив. Они следят за этим Христом, но он с учениками идет здесь же, через поле. Ученики срывают колоски, растирают это зернышко и едят. Люди смотрят, говорят: Боже, не может человек, который чтит Бога, нарушать субботу. В субботу нельзя этого делать. И люди разочаровываются. Я пересмотрел много переводов. Там написано, что люди будут offended, они будут оскорблены. Христос станет для них поводом к оскорблению. Они будут разбиты и разочарованы. Потому что их представление о Мессии было сформировано неправильно. Ключевое слово, которое объясняет все происшедшее, это стереотипы. У людей были твердо сформированные стереотипы, каким должен быть Мессия. И если то, в чем они были научены, воспитаны столетиями, не совпадало с тем, что они видели в личности Христа, они разбивались. Они просто стояли на перекрестке, им приходилось выбирать или выбросить свои традиции, свои накатанные представления о том, каким должен быть Мессия, и принять эту Мессию, либо остаться со своим учением, остаться со своими традициями и отвергнуть этого человека, который претендует на роль Мессии. Это очень больно. Конечно, мы, когда смотрим на фарисеев, мы думаем: удивительные люди, как они так могли? Но, друзья мои, если бы Иисус сегодня также нам открывался, в наш век, и мы бы видели такие же великие чудеса, И мы люди набожные, и мы люди, ждущие нашего грядущего Мессию. И мы бы видели всю славу Божию, все пророчества, исполняющиеся в лице этого человека. Но в один день мы бы увидели, как он пробил себе уши и одел серьги. Я представляю, какой это удар. Многие бы с этим не справились. Мы бы сказали, не может. Человек, который претендует на роль Мессии Христа, одеть серьги. Или если бы мы с ним пошли где-то в баню, и он разделся, мы бы увидели у него татуировку. Хорошую татуировку. Там было бы написано, вот иду исполнить волю твою, Боже. Как о мне в начале книги написано. Я представляю, что бы творилось в духе многих людей. Мы бы просто этого не преодолели. Мы бы просто не справились с этим. Это нас бы рвало на куски, на части. Почему? Потому что у нас есть твердо устоявшиеся стереотипы и парадигмы. И мы с ними не расстанемся. Они вросли в нас. Они часть нас. И сколько бы нам ни представлял сам Бог показателей и свидетельств о Христе, у нас есть стереотипы, через которые мы не переступим. Поэтому не надо удивляться с евреев. Иисус был для них разочарованием. Когда прокаженный стоял на расстоянии и сказал, «Если хочешь, можешь меня очистить». Он пошел навстречу прокаженному и сказал, «Хочу, очистись», и прикоснулся к нему. Но нельзя же прикасаться. Зачем ты это делаешь? Это же работает против тебя. Все же от этого проигрывают, и ты, и люди. Все проигрывают. Зачем ты это делаешь? Как специально. Но ты же знаешь, ты же вырос в этом окружении, что иудеи с самарянами не сообщаются. Зачем ты отправил всех мужиков в город за пищей, остался один на один с женщиной? С самарянкой. С женщиной сомнительной репутацией. Зачем ты это делаешь? Они за ним наблюдают. Он ест и пьет с мытарями, любит есть и пить вино. Зачем ты это делаешь? Ты же провоцируешь людей, ты же их отталкиваешь. Кого? Да лучших людей, людей, которые на твоей стороне, людей, которые твои уже последователи, ученики. Зачем ты это делаешь? Он становится для них скалою преткновения, и они разбиваются, они уходят. Он говорит им, вы должны есть мою плоть и пить мою кровь. This is it, как говорят американцы. С меня хватит. Поворачиваются и уходят пачками. И он даже за ними не побежал, не сказал, друзья, ребят, вы меня не поняли, ну дайте шанс объясниться. Можно я объясню, что я имел в виду? Он даже не пробует этого сделать. И он говорит остальным, хотите вы уходить? Пожалуйста. Но сколько боли, люди за ним пошли, люди за ним следовали, люди готовы были за ним жизнь отдавать. Разве ты не дорожишь вот этими отношениями? Разве тебе не важно то, что люди сейчас болезненно переживают это? Они на тебе разбились, они споткнулись от тебя. Он сидит с ними в горнице и говорит, вы все соблазнитесь обо мне в эту ночь. В других переводах вы все споткнетесь и разобьетесь. Что это значит? Это значит, что через час что-то произойдет у вас на глазах, что разобьет вашу веру в дребезги. Вы все перестанете верить в меня, что я есть Мессия. Как это может быть? Но я вам наперед говорю. Вы все приткнетесь на мне в эту ночь. Когда они с ним в Гефсимане видят, как его начинают бить, как его за волосы волочат во дворе Каиафы, первосвященника, как его любой негодяй пинает ногами, плюет на него. И так всю ночь они не знают, как это объяснить. А сбываются слова пророческие. Если бы он был угоден Богу, то Бог бы защитил его. А в чем вообще весь этот смысл? Его избивают, он уже еле дышит. Мы думали, что он тот, который избавит Израиля. Посмотри, что с него осталось. Потом они его хоронят. Я представляю степень разочарования. А знаете, почему это все происходит? Только потому, что их представления о Христе были неверными. Есть единственное объяснение такому разочарованию этих людей. Их стереотипы были ложными. Кто-то годами, столетиями насаждал в них ложное представление о Боге. Это же ужас. С этим связано их разочарование, стереотипы. Поэтому нельзя недооценивать силу воспитания, силу стереотипов и традиций. Итак, первой причиной безосновательных претензий, когда ты предъявляешь претензии ко мне или к другому человеку, обычно это звучит со стороны немощных веры, потому что они хотят выровнять общество под себя. Да, именно под себя. Потому что они не готовы выравниваться под других. Они уверены, что должно быть все именно так, как они понимают, как они одеваются, как они верят. Потому у них достаточно много претензий, достаточно много критики. Вообще я заметил, что основной порог, наверное, вот этой части людей, слабых в вере, это критика. Они судят, они постоянно судят. И Павел говорит, а ты вообще кто? Судящий чужого раба. Это вообще чужой раб. Это вообще чужой дом, это другое царство. А кто у тебя спрашивает о твоем мнении? Ты судящий чужого раба. Этот раб перед своим господином стоит или падает, и силен Бог его вообще поднять. Это вообще не твой раб. И вообще у тебя не спрашивают даже мнения. Почему ты судишь? Но это особенность всех таких людей. Они всех судят. Они сами болезненно это переживают, им это очень больно. Это не совпадает с их представлениями о богослужении, о молитве, о музыке, о церкви, о пастыре. Они сами болеют, мучаются, и мучают, и воспаляют весь круг жизни. Как помочь этим людям? Первой причиной безосновательных претензий и преткновений на других людях могут быть всего лишь разные вкусы, взгляды, традиции, убеждения, представления отдельных людей, не основанные на Писаниях. Что самое обидное, мы вообще не за истину сражаемся. Это всего лишь разное воспитание, всего лишь разные вкусы, не более того. Это невозможно подтвердить Писаниями. Я сознательно подобрал несколько примеров из истории, из Библии, из личной жизни, чтобы показать вам, насколько субкультура и традиции имеют власть над нашим сознанием. Первый пример имеет отношение к нашему телу. Апостол Павел сказал, что тела ваши – это храм, живущий у вас Святого Духа. И вы не свои, поэтому если кто-то разорит храм Божий, того накажет Бог. Речь идет о теле человека, речь идет о здоровье человека. Бог серьезно к этому относится, и апостол Павел сказал, этот храм свят, и этот храм вы. Ну, как бы понятно, прописные истины, что дальше? Жил такой человек в истории, которого звали Чарльз Спержин. Праведник, чистой души человек, великий проповедник. Его знал весь Лондон, его знала Британия, его очень уважали, это был человек молитвы. Этот человек собирал самые большие аудитории в истории до того, как были изобретены колонки, микрофоны, озвучивающая аппаратура. Через этого человека тысячи и тысячи людей пришли ко Христу. И те люди, которые знали этого человека лично, читал его биографию, это был порядочный, благочестивый, чистый человек, который очень любил Бога. Но каждый раз, когда Спержен садился в свою дорогую телегу и ехал в Табернакл, в храм, где он проповедовал, он доставал сигару и говорил: «Выкурю сигару во славу Божью». И ехал по центральным улицам Лондона, и все видели, как Спержен едет в храм. Когда люди спрашивали у него: «Как ты можешь это объяснить?» Вы знаете, что примечательно, что он не прятался. Если бы человек прятался, где-то там за углом затянулся, выкурил сигарету, ну, это низко, серьезно. Это как-то унизительно, недостойно. Это заслуживает порицания. Но этот человек не прятался. А когда у него спрашивали: «Как ты это объяснишь?» Он говорил, есть точная цитата его, читаю: «Если кто-нибудь покажет мне в Библии заповедь, гласящую «не кури», то я с удовольствием ее выполню. Но пока что я не нашел такой заповеди. Я нашел там 10 заповедей, и это как раз столько, сколько я могу выполнить, и я не желаю сделать из них 11 или 12 заповедей. Все, что не поверие, грех». Да, конечно, кто-то может считать за грех и то, если у него сапоги начищены черным кремом. Ну что ж, пусть тогда он прекращает чистить сапоги черным кремом и начинает белить их известью. Я желаю сказать, что не считаю курение зазорным и не думаю, что должен его стыдиться, а потому буду продолжать курить во славу Божью. Поскольку я не позволил бы себе сознательно допустить никакого нарушения закона Божьего, а грех есть нарушение закона, то я не считаю, что живу во грехе, когда у меня нет убеждения в том, что это грех. Я хорошо помню женщину, которая донимала меня и приходила не один раз и говорила: «Я уважаю вас, я слушаю ваши проповеди, но Спержен не так говорит, как вы». И она меня постоянно поправляла. Я ее слушал и слушал и слушал, и она приходила через воскресенье: «А Спержен не так говорит, а он не так этот текст из Библии объясняет, как вы». И я однажды просто посмотрел на нее и говорю: «А вы вообще в курсе, что Спержен курил?» Я вам скажу, что я пожалел и до сих пор жалею, что я это ей сказал. Я видел, как можно убить человека одной фразой. Я ее убил. Поэтому даже сегодня вот этот факт о таком благочестивом человеке вызывает как минимум двоякую реакцию. Первая реакция: какой ужас. Я больше не смогу слушать проповеди этого человека. Вторая реакция: интересная мысль. Если Спержен курил, ну и так далее по тексту. Следовательно, этот человек становится для одной группы камнем преткновения, для другой – соблазном, который провоцирует людей сделать то же самое. И первое, и второе плохо, слышите, да? И первое, и второе ужасно. И первое, и второе плохо, очень плохо. То же самое можно сказать и сегодня о нас. Мы заботимся о нашем теле, мы заботимся о здоровье, мы понимаем, что Дух Святой живет в нас, но сколько здесь присутствующих людей каждое утро со льдом пьют пепси-колу? Едят френч-фрайс, чипсы и всякие другие продукты, фастфуд, джанк-фуд, которые точно так же разрушают наш организм. Точно так же, если не больше, чем сигара Спержена. Поэтому мы смотрим на Спержена и думаем: дикость какая. А он, наверное, с неба смотрит на нас и скажет: ужас, как же эти люди вообще Богу молятся? Как их Дух Святой не обличает? Ни стыда, ни совести, смотри, разрушают свой храм и в церковь ходят. Так в чем главный вопрос? Главный вопрос – почему? Мы так по-разному смотрим друг на друга, когда в принципе, что он вредил своему здоровью, что мы вредим своему здоровью. Но ни его Дух Святой не обличал, ни нас Дух Святой не обличает. Как это объяснить? Это парадигмы. Мы живем каждый в своем культурном пространстве. И мы не считаем, что мы делаем что-то против воли Божьей. И он так не считал. То есть я всего лишь пытаюсь показать, что мы каждый живем в своем культурном пространстве. И мы очень критически смотрим на другую группу людей, которые не так ведут себя, как мы. Хотя мы, в принципе, поступаем одинаково. Следующий вопрос связан с формой служения на сцене. Каким должно быть прославление? Ну, точно не таким, как у вас. А каким? Ну, не знаю, каким, но не таким.

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Ну, ладно, Давид, так Давид. Я читал устав одной большой церкви, мега-церкви славянской, и дошел до того, каким должно быть богослужение на сцене. И я вижу, как пастора запереживали, духовный совет запереживал, как же не позволить людям в ту сторону думать. Это были 90-е, харизматическое движение набирало обороты, люди что-то экспериментировали новые, и людей надо было держать. И я читаю, как совет церкви ясно обозначил берега, никаких телодвижений, никаких рукоплесканий, потому что написано, Бог не принимает служение рук человеческих. Ладно, проехали с рукоплесканиями. Но когда дело дошло до танцев, я думаю, какой же здесь они применят текст из Библии, чтобы не дать людям даже повода думать в ту сторону. И что же вы думаете? Они взяли из 15-го псалма Давида, того же самого Давида, который призывал танцевать и сам танцевал. Они взяли из 15-го псалма цитату: «Даже и плоть моя успокоится». Я думаю, удивительно. Это пророческий псалом, который показывает на Христа, который висит на кресте, умирает, душа покидает тело, проваливается в преисподние места земли. И он говорит: «Плоть моя успокоится в уповании, потому что ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вот оригинальный смысл 15-го псалма. Я теперь думаю, эти люди что, невежды? Они что, не соображают, что значит этот текст? Или еще хуже, они сознательно его искажают? Вы понимаете силу традиций? Вы понимаете, что этим людям истина не нужна, она им не интересна? Давид это написал, богодухновенное писание это. Это неинтересно, есть наши местные традиции. И мы не стыдимся брать ту же самую Библию, чтобы опровергать ту же самую Библию. Только потому, что это не соответствует нашим местным традициям. Точка. Еще такая сфера, это внешний вид, огромная сфера, даже не знаю вообще, с какого конца заходить и что об этом говорить. Серьезно, даже не представляю, что об этом можно сказать. У каждого свое представление о приличии. Да, в Библии написано, что мы должны одеваться как прилично святым. И здесь все расползлось. Ничего не поймешь, что такое приличие. Конечно, в наше время мы, например, смотрим, женщина носит сережки, украшения, да. Мы считаем это приличным, допустимым, приемлемым. Если, конечно, эти сережки здесь, в мочке уха. Только здесь. Но если чуть выше, это... Так это та же самая серьга, и, кстати, ухо то же самое. Ладно, хорошо, пусть будет здесь. Но две можно? А зачем две? Так модно сейчас некоторые. Но это неприлично. Я хочу показать вам два текста в Ветхом Завете быстро. Книга Иезекииля 16:9. Посмотрите, что Бог говорит по отношению к своему народу Израилю. «Я омыл тебя водой, смыл с тебя кровь, помазал тебя благовонным маслом, я одел тебя в расшитое платье, обул в сандалии из дюганевой кожи», это высокое качество кожи, «я облег тебя в тонкий лен и покрыл дорогостоящим шелком, я украсил тебя драгоценностями, надел браслеты тебе на запястье, ожерелье тебе на шею, вдел в нос кольцо, в уши серьги, а на голову возложил прекрасный венец. Ты украсилась золотом и серебром, одежды твои были из тонкого льна, драгоценного шелка и расшитой ткани». Хотелось бы, конечно, увидеть нас хоть одну такую женщину в зале. Дальше здесь исход 33. «Народ услышал грозное слово Божие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих и богатства.

Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, и я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Знаете, что интересно? Интересно то, что это один и тот же Бог. И здесь от первого лица текст мы прочитали, как он украшает свой народ. И здесь от первого лица Бог говорит: снимайте все украшения, я буду решать, что с вами делать. Смотрите, как интересно. Один и тот же Бог разговаривает с одним и тем же народом. Но состояние духовное этих людей перед этим же Богом разное. Когда люди ходят перед Богом, Он их украшает, Он их благословляет, Он радуется их процветанию. Когда эти люди согрешают, Он говорит: снимите украшение. Но вчера же Он об этом не говорил. Ну. Потому здесь такая серая зона, где люди очень много спорят и не знают, как правильно поступать. Это всего лишь культурные особенности. Вы знаете, еще один момент – это давление окружения. Это тоже, когда на нас давят люди, которые нас окружают, и мы боимся быть выброшенными из их круга, и мы боимся потерять эту репутацию в этом окружении. Это то, как мы за Милхолу говорили. И казалось бы, ну, верующий человек, он ориентирован на истину. Причем здесь традиции? Какая разница, как это принято в нашей семье, или в нашей деревне, в нашем городе, или даже в нашей церкви? Это всего лишь культурные особенности, разные оттенки. Ну, какая разница? Да, это только так кажется. Но даже когда человек верующий видит очевидную истину, и она конфликтует или противоречит традициям, или точнее сказать, традиции наши местные противоречат этой истине, даже мы, верующие в Бога люди, скорее, в своем большинстве, останемся в традициях. Я вам это показывал, я вам это показываю. Христос говорит к религиозным людям своего времени: вы ради соблюдения ваших собственных традиций нарушаете заповедь Божью. Ну что, ладно, там пусть у вас будут эти традиции, но здесь же очевидно, ваши традиции схлестнулись с Божьей заповеди. Ну, здесь-то совесть имейте. Нет, цитата Христа дословно: вы отменили заповедь Божью ради ваших обычаев. И не надо на них показывать пальцем. Я просто сегодня говорю, насколько сильны традиции и давление окружения. И знаете, что самое неприятное в этом вопросе? Апостол Петр приходит к апостолу Павлу в Галатию. Павел там проповедовал, образовалась церковь галатийская. Петр пришел из Иерусалима и замечательно проводит время с галатами, которые язычники, не евреи. Они вместе поют псалмы, они молятся, они разбирают Писание, они кушают вместе, смеются вместе. Есть такая цитата в послании к Галатам, потому что Павел выдал все это. Он взял и просто написал это все в письме. Он говорит: это все было так хорошо. Но это продолжалось ровно до того дня, когда пришли некоторые братья из Иерусалима, из церкви Иакова. И это тоже пришли люди, верующие в Иисуса Христа. Но они были воспитаны в тех традициях, в вековых традициях. Им там по сотни лет, по тысячи лет. В чем эти традиции заключались? Истинный еврей не может сесть за один стол с необрезанным язычником. Это как бы с детского сада понятно. Хорошо, хорошо. Я понимаю людей, которые пришли. Хорошо, я их понимаю. Они держатся таких своих традиций. Но Петр, ну Петр, ты же авторитет, ты же апостол. Петр, тебе же известна теперь истина нового формата. Ты же первый ходил к Корнилию, ты же видел, как Бог на этого язычника излил Духа Святого. Но ты-то знаешь, что во Христе Иисусе нет уже ни иудея, ни язычника. Мы все одно во Христе. Тебе-то истина понятна или нет? Да, но почему, когда эти люди пришли, ты стал сторониться, ты стал садиться в сторону, ты избегаешь того, чтобы сесть за стол с язычниками?
ты начинаешь лицемерить. Почему лицемерить? Понимаете, примечательно, те люди не лицемерили. Они правда так понимали. Они держались в этих старых своих устоев, которые не соответствовали новому откровению. Ну хорошо, я их не виню. Пусть они держатся своих там преданий. Но Петр, вот что примечательно, лицемерил Петр, а не эти люди. Почему Петр лицемерил? Ну, потому что он понимал истину, потому что он знал истину, потому что ему открыто было. Но он поступал вопреки этой истине в угоду традиции, потому что те на него надавили. Потому что Петр понимал, что он в Галатии здесь несколько дней, а в Иерусалиме он живет. Он сейчас туда придет, там такие разборки устроят. Там ему так достанется, оно ему надо. Поэтому даже человек с таким сильным характером, апостол, поставленный Христом, переживал давление окружения. Поэтому не говорите мне, что окружение не давит. Настолько это неприятно, настолько это стыдно. А сколько людей ко мне подходят и как бы, ну, Александр, знаете, мы бы тоже ходили в вашу церковь, но, знаете, честно, у нас родственники, там, нас не поймут. Ты смотришь на человека, ему 50 лет. Хочется сказать, are you serious? Ты серьезно? Сколько ты еще будешь ходить под этими родственниками? Сколько ты будешь бояться? Ну, вы не переживайте, Александр, мы слушаем ваши проповеди. Да я вообще не переживаю. Я переживаю за тебя, тебе 50 лет. У тебя одна жизнь. Я за тебя реально переживаю. Ты вообще, что собираешься делать? Почему эти люди имеют на тебя такое влияние? Ладно бы ты не принимал эту, ладно бы ты этого не понимал, окей, вопросов нет. Но твоя душа здесь, человек со слезами, сознается. И я здесь, сердцем с вами, я иногда захожу, но вы же понимаете. Но я не понимаю. Я отказываюсь тебя понимать. Я тебя не понимаю. Ты просто боязливый человек. Ты скован человеческим страхом. Ты знаешь очевидные вещи, которые должны тебя освободить. Когда ты научишься ходить перед Богом? Сколько ты будешь танцевать на задних лапках перед людьми? Потому хочется свободы, хочется освободиться от этого давления, окружения, чтобы действительно ходить в свободе. Я подхожу к концу, пару минут. Христос говорит, я пришел во имя Божие, и вы меня не принимаете. Но если кто-то, любой, самозванец придет в свое имя, вы его примете. И он объясняет, почему люди так поступают. Он говорит, потому что вы не можете веровать в Бога. Потому что вы ищете славы друг от друга. Вы принимаете славу друг от друга. Вы завязаны, вы заточены друг на друга. Я тебя принимаю, но на своих условиях. Ты приходишь в мой монастырь, здесь есть мои правила. Хочешь быть вхожим в наш круг? Будь добр, уважай наши местные правила. Тогда you're welcome. Двери наши открыты. Но если ты не будешь приходить на основании наших условий и наших правил, убирайся вон. Потому Христос говорит, смотрите, вы вообще Бога не учитываете. Даже если кто-то придет от имени Бога, вы же его все равно не примете. Потому что он приходит от Бога, потому что он не приходит на ваших условиях. Он посланник Бога, вы же верующие люди. Почему у вас такое отношение к людям Божьим, к истинам Божьим? Почему? А я вам помогу, Христос говорит, потому что вы все ищете славы друг от друга, вы все ждете вот этого признания, вы боитесь выйти из лодки. Вы всю жизнь ходите перед людьми. Это, конечно, убивает, и это очень печально. Посмотришь, например, пожертвования. Тоже интересный вопрос. Христос говорит, пусть твоя правая рука не знает, что делать левая, или пусть левая не знает, что делать правая. Не творите вашу милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Ха, какой тогда смысл жертвовать вообще крупные деньги, если никто не видит? Вот ты смотришь на вот этих больших меценатов, людей, которые жертвуют, там всякие благотворительные организации, им же обязательно надо, чтобы они их написали. По очень простой причине, она прямо на поверхности лежит. Потому что эти люди не перед Богом ходят. Им важно, чтобы люди их отметили. Они ради этого это все и делают. А когда эта бедная вдова положила две лепты, и она положила свое
все сбережение, в других переводах некоторые пытаются сказать, что это было ее дневное пропитание. Я посмотрел другие переводы, это были все ее сбережения. Понятно, что человек не может каждый день пожертвовать Богу все свои сбережения. Это просто невозможно, это просто нереально. Но, похоже, в этой женщине был особенный день. И она даже не подозревала, что Иисус наблюдает и видит все насквозь. И Он наблюдает за этой сокровищницей. И она в тот день, это было между ею и Богом. Это не было посчитано, там, знаете, по закону, десятая часть, вот все рассчитались, доволен, все, моя часть, твоя часть. Все нормально, никаких обид, чисто бизнес. Но в тот день эта женщина, она даже не подозревала, что Иисус это увидит. И он скажет, эта женщина положила все свое сбережение. Удивительный какой-то день был в ее жизни. Может быть, у нее был обет перед Богом какой-то. Так бывает, что люди дают обет. Может быть, у нее было сердце преисполненное особой благодарности. Короче, это был акт веры, а не закона. Это не было перед людьми. И это не было по закону. Потому когда я смотрю, вот, как действительно живут люди, и где начинается чистая духовная жизнь, она начинается с хождения перед Богом. Ходил Енох перед Богом, ходил Авраам перед Богом, танцевал Давид перед Господом. Здесь начинается моя духовная жизнь. Как выбраться из этого ярма? Как выбраться из этого рабства, драгоценные люди? Не знаю, боритесь, справляйтесь. Не критикуйте других людей. Иисус принял же нас. Павел говорит, принимайте друг друга в славу Божью, как и Бог принял вас. Но Бог же принял тебя. Ты же тоже, ну, не подарочек, да? Но Бог же тебя принял. Ну, серьезно. Или ты думаешь, что ты очень хороший? Ты думаешь, что ты хороший? Я вижу по глазам, да? Ты очень хороший, я не спорю. Но ты просто очень хороший. Знаете, я в Киеве однажды сделал такой эксперимент. Мы взяли камеру, микрофон, вышли на улицы и подходили к порядочным, таким хорошо одетым людям и задавали им два вопроса. На минуточку, можно? Два вопроса. Ну, давай. Как вы вообще себя воспринимаете? Вы себе нравитесь? Вы человек достойный этого общества? Вы пример? Да. Да. Я нормально к себе отношусь. Да, я человек достойный. Хорошо. Еще один, последний вопрос. Как вы думаете, каким был бы мир, если бы все люди были такими, как вы? Интересный вопрос. Вы бы хотели жить в мире, который был бы точно таким, как вы? Все люди. Нет. Все до единого отвечали, нет. Почему? Вы плохой человек? Нет. Вы бы хотели жить в мире, где все люди, как вы? Нет. Почему? Да я бы с тоски умер. Это было бы неинтересно. Это было бы ужасно. Совершенно верно. Совершенно верно. Если я дам вам ведро синей краски, кисти дам, большой холст и скажу, напишите здесь красивую картину, натюрморт или пейзаж. Вы скажете, как? Как? Это невозможно. Совершенно верно. Это невозможно. Не старайтесь делать всех людей под себя. Это ужасно. Это издевательство над людьми. Есть много культур, есть разные взгляды, есть разные вкусы. Это же здорово, что ты выходишь в лес, и ты видишь птиц. И они поют на разные лады. И этот ветер шумит в соснах. Это же так здорово. Сколько цветов, столько многообразия. Ты понимаешь, Бог велик в многообразии. Это же так прекрасно. Столько разных музыкальных инструментов, столько разных стилей, жанров, столько разных людей. Мы читаем даже Иоанн, когда был восхищен в рай, и он говорит, слушайте, там люди с разного народа, племени, языка. Оказывается, эти культуры все, они никуда не уходят. Когда вы приезжаете в какую-то страну, вам хочется попробовать национальную кухню, вам хочется послушать национальную музыку, фольклор местный, вам хочется посмотреть одежду национальную, традиции какие-то, обычаи национальные. Это так интересно все.
только в церкви иногда. Так все однородно, так все скучно. Почему? Потому что на нас давит окружение, потому что перед Богом надо ходить. Перед Богом надо ходить. Перед Богом надо ходить. Все нужно делать перед Богом, и все будет намного проще. Правда? Уважаемые друзья, я к вам с хорошей новостью. Мы создали мобильное приложение нашего служения для ваших мобильных устройств. Теперь вы можете это скачивать и пользоваться. Есть два основных преимущества пользования мобильным приложением. Первое. Мы наблюдаем, как цензура, которая отслеживает контент или информацию, которая помещается в социальных сетях, как она ужесточает требования. Стоит нам поместить более-менее какую-то радикальную христианскую позицию, как нас могут заблокировать. И мы уже сталкивались с подобными вещами, и мы наперед понимаем, что цензура будет ужесточаться. Если вы имеете мобильное приложение, мы более-менее защищены, потому что между нами и вами существует прямой мостик. Поэтому я вам рекомендую скачать это мобильное приложение прямо сегодня на свой мобильный телефон. И даже если в каких-то социальных сетях нас будут блокировать, между нами сохраняется в любом случае какая-то взаимосвязь. Это первое. Второе, это намного удобнее, потому что там нет никаких рекламных роликов, и вы сможете беспрепятственно слушать проповеди, передачи, смотреть и пользоваться другими услугами. Поэтому добро пожаловать на нашу страницу и скачивайте это мобильное приложение и пользуйтесь всеми этими услугами.